один процент сомнения. Меня не люби, не люби меня.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. mus.nuradio.ru.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Валерия. Часики.

0: Время с большим сердцем. Как это было? Калинин и Райтраун.
1: Артем, ты представляешь, я пропустил вчерашний эфир 1+1. Что делать?
2: Какой ужас, Кирилл, но ты же можешь все переслушать на любых подкаст-площадках.
1: Вот так так, спасибо, что обрадовал.
0: Утро на грани не только утром. Подписывайся на подкаст 1+1 в Яндекс.Музыке и переслушивай, как твоя мама дозвонилась в эфир.
1: Здорово!
2: Эгей!
1: Великолепно!
0: Новое радио.

0: радио.
1: Новое радио.
2: Два нелюбимых человека, нелюбимые смотрят фильм.

раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Лэнд». По вторник в субботу в 18 часов на новом радио.

искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь везде искать, но там меня.

Новое радио.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро.
1: Как же я без тебя?
0: And you. Как же,
1: как
0: же мы?
1: Без меня?
2: Life. Как это было?
1: Ты мне нравишься, а она в ответ, ты не справишься. Как же мы? Как же мы? От зимы до зимы. Я ведь стал твоим, и ты моя. Что же мы творим, любимая? Как ты там? Расскажи. Я опять тебя вижу ночами. Без тебя вроде жив.

как же я без тебя, как же ты без меня. Помню, подошел, ты мне нравишься, а она...

скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездное жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Новое на новом. DJ Smash. Бэмби.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Сделай это сейчас. muz.newradio.ru.
2: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплеты.

крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.

0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Ваня Дмитриенко. Силуэт. Лайф. Как это было?
1: Твоя тишина обитает во мне.

0: Всем привет! С вами Женя Трофимов и Комната культуры. Слушайте нашу новую песню «Крайний снег» на новом радио.
1: День спускает закат в метро. Я в последний шагну в вагон. Дни совместные плейлистом. Сквозь ностальгию вспомню. Сломан лифт, ты идешь пешком. Нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд —

0: Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Исправь это. Muz.nuradio.ru.

0: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного, потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Музыка, треп, шутки, гости, все это выходное.
0: Суббота и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.
1: Обожаю все выходное.

0: Новое радио.
1: Глаза зажегся город.

0: Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. muz.newradio.ru.
1: Утекай. В подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Новое.
1: Теплые руки, забытые слухи, тихие звуки в ночном городе.

Всем привет, это Сергей Лазарев, и вы слушаете мою новую песню «Компасы» на

0: Вы еще не были в Авиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
0: Поехали!
2: Давай уедем в Вавиленд.
1: По будням на новом радио.
2: Давай уедем в Вавиленд.
1: Твоя подружка Эльви приглашает. 2 часа в ее фирменном поезде, где музыка как саундтрек, разговоры ни о чем и о самом главном.
0: Там просто замечательно, превосходно, изумительно.
1: Здесь можно расслабиться и просто...

0: компании под отличную музыку.
1: С 6 до 8. Запрыгивай.
2: Давай уедем в
0: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама.

0: студия Декорета на Горького 27. Декорета.студио. Бегам для вас. Насос для полива Парма 1290 рублей. И садовый шланг Метеор диаметром 3 четверти дюйма, длиной 25 метров, 790 рублей. Бегам.
1: Суздальский проспект 20, Куйбышева 24А и новый магазин в ТК «Лента» на Московском шоссе 2.
2: Новое радио ближе. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте, и ты не пропустишь
3: актуальные новости шоу-бизнеса,
2: прямые трансляции концертов,
3: лучшие приколы и фотографии из студии,
2: прямые трансляции утреннего шоу «Один плюс один». Суперхиты, суперновинки в твоем телефоне. Новое радио.
4: Рекламная служба нового радио во Владимире. 32 08 08.

0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Лирик. Нет тебя красивее людей.
1: Life. Как это было?

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Сделай это сейчас. Muz.nyuradio.ru.

коллекционирую моменты жизни, а не вещи. Ведь я когда-нибудь тоже умру, и для этого не нужен сон вещи. Я хочу оставить после себя тысячи счастливых людей, а внутри себя унести ощущение, что реализовала все идеи. Я хочу, чтобы настоящие злодеи были подальше от моих близких. Я хочу никогда не увидеть утро свое без твоей записки. Я хочу вернуть веру в любовь тем, кто в ней разочаровался. Если ты это слушаешь, значит, поверь мне, ты все еще не сдался.

0: Реклама.
1: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
2: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT во Владимире. Госдиплом, топовый комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. Телефон 49-99-39. 49-99-39. Лицензия 04-11-86-22-12-2020.
3: Здравствуйте, меня зовут Козлова Анна Владимировна. Я врач-невролог, специализируюсь на эпилепсии, паркинсонизме, деменции и расстройствах движения. Это хронические заболевания нервной системы, которые чаще всего приводят к инвалидности. Но вовремя подобранное грамотное лечение поможет существенно улучшить качество жизни. Не оставайтесь один на один с болезнью.
4: Записывайтесь на прием в клинику Нева на Мира 4А. Возможно консультирование на дому. 34-00-33. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба нового радио во Владимире. 32 08 08.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. mus.nuradio.ru

0: «Что было раньше». По вторникам с 6 до 8 вечера «Баланс подбивают» твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама.
1: Теперь есть чем сравнить. Скачай Владимирскую тройку. Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.

0: получи бонусную карту и скидку сразу в выходной на City Oil. Стахановец РФ стал еще ближе. Новый пункт проката инструмента теперь и в Березино. Все для стройки и ремонта без залога. Назови промокод «Новое радио» и получи бонус 500 рублей на аренду инструмента.
1: Алло, компания технологий уюта и комфорта. Слушаю вас.
2: У меня жалюзи с маркетплейса. Крепление лопнуло. Очень нужен ваш ремонт.
3: Не думали при заказе, что с изделиями могут возникнуть проблемы? Обратиться будет некуда.
4: Знакомая ситуация. Мы гарантируем высокое качество изделий. И на жалюзи и рулонные шторы собственного производства у нас сервисное обслуживание весь срок службы.
1: А по промокоду РАДИО замер и монтаж бесплатно.
3: Технологии уюта и комфорта. 24 года рядом. Звоните 377-120.
5: Метелица. Лето.

0: скидки на шубы до 60%.
1: Каждая женщина выгодно оденется. Стильно и модно. Ведь это...
0: Метелица. Хотите мега-распродаж? Торговые ряды, третий этаж.
1: Метелица.
2: Новое радио ближе. Подписывайся на наш телеграм-канал, и ты не пропустишь фото со звездами, фрагменты эфира, розыгрыши приглашений на концерты и живое общение в чате. Суперхиты, суперновинки в твоем телефоне. Новое радио.
3: Рекламная служба нового радио во Владимире. 32 08 08. Новое радио.

Новое радио. Pureradio.ru. Новое на новом. Доус. Не с

0: Новое радио Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Группа «Артик и Асти». «Кукла».
1: Лайф. Как это было?

0: скучаю.
1: Премия «С большим сердцем». Как это было? Новое.
2: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Калинин и Райтраун.
1: Вот тебе идея для максимально провального утреннего радиошоу. Mm-hmm. Название «Пробуждение с Константином и его мамой». Почему с Константином?

0: Константином.
1: Каждое утро ведущий Константин, 38 лет, без энтузиазма. Все как будто про нас. Ведет шоу из подвала своего дома. Вместо музыки звуки природы, записанные на диктофон в 2007 году. Интерактивы.
2: Ага, давай.
1: Слушатели могут звонить, но телефон не работает.
2: Это же прямо на что такое-то? Опять совпало.
1: Придумай джингл. Звук включающегося кассетника, немного скрипа, фоновый гул. Медленно, фальшиво поет Константин. Проснись, если можешь, кофе остыл уже. Константин и мама тебе не дадут уснуть. Это пробуждение с Константином и его мамой. Она даже расписала, что там мама.
3: С 7 утра по будням утреннее шоу 1+1. То самое шоу.
1: А еще в конце медленный бой на расстроенной гитаре. Типа
4: на новом радио.
3: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только... Решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
5: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при кредите, оформлении, автокредит. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
7: Ура, премия!
2: И мне пришла.
7: И мне.
8: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
9: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
10: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
9: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
11: Артмастерс!
12: Ну ты чего? Не знаешь, что это такое?
11: Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru.
9: Возрастное ограничение 6+.
13: Любовь здесь проходит проверку.
14: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
15: 16+.
16: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
17: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
18: Новое. Новое радио.
19: Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Муз.ньюрадио.ру.

0: Реклама. Обновленный Havail Jolion уже у официального дилера Техцентр Гранд во Владимире. Новый турбированный двигатель, современная мультимедиа для вашего удобства и комфорта. Havail Jolion – надежность, проверенная временем. Приезжайте и оцените обновленный Jolion лично. Дополнительное оборудование ИТО в подарок при покупке Havail на Ростопчина 24. Подробнее по телефону 77 97 47. Не оферта, предложение ограничено.
1: Теперь есть чем сравнить. Скачай Владимирскую тройку. Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.
2: Сенсация! Аренда в торговом центре «Веризина Цветсквер» теперь всего 350 рублей за метр. 350! Вашему бизнесу развиваться и цвести. «Веризина Цветсквер». Арендуйте выгодно. 8-930-222-86-21.
3: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
4: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT во Владимире. Госдиплом, топовый комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT ТОП. Телефон 49-99-39. 49-99-39. Лицензия 04-11-86 от 22-12-2020.

0: Генеральный спонсор проекта – торговый комплекс «Тандем». Партнеры – АО «Влад Бизнесбанк» и жилой комплекс на Чайковского. ООО «СЗ Влад Авторесурс». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
1: Ищи на ключе.
2: Опять весна. Опять грачи. Опять упал? Давай, звони.
3: Звони. Зовут Влад Металл Профиль. Наши заборы не падают.
4: Приезжай, город Владимир, поселок РТС, дом 32. Звони 42-44-44. 42-44-44.
3: Сайт zvmp.ru.
5: Дамы и господа, спешим сообщить, что в жилом комплексе на Чайковского стартуют программы с отсрочкой платежа. Выгодные условия, комфортные платежи, индивидуальный подход. Жилой комплекс на Чайковского. Для себя только лучшее. Подробная информация по телефону во Владимире. 43-39-44. Застройщик ООО «Специализированный застройщик» «Владавтресурс». Декларация на сайте «Наш дом РФ».
6: Рекламная служба нового радио во Владимире. 32-08-08.
7: Зацепила меня.
6: Новое.

0: новое на новом.
1: Всем привет! Это Зиверт. Слушайте мою новую песню «Газ» на новом радио.
2: Все мы изначально

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Если бы я мог что-то изменить, я тебе клянусь, я бы сделал это. Но только видит Бог, там, где нет любви, там бесполезны все методы.

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Сделай это сейчас. Muz.nuradio.ru.

0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Мари Краймбрери. Нравится жить.
1: Life. Как это будет?

0: скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездные жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.
1: Реклама. Кредиты, коллекторы, долги. Решение есть. Юридическая компания «Банкрот 33». Город Владимир. Улица Чайковского, 14, офис 303. Услуги оказывает ИП Левашов Артем Михайлович. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
2: Именно так звучит радость, которую испытает твоя девушка в аквапарке «Суздаль-Аква». А если она будет в восторге, поверь, что и ты будешь счастлив. Поэтому пригласи ее к нам снова и давайте вместе.
3: «Суздаль-Аква»!
2: Бассейны, джакузи, большой банный комплекс, расслабляющие спа-программы.
4: И, кстати, номера и таунхаусы.
2: Подробности на aquasuzdal.ru.

0: Студия Декоретто на Горького 27. Декоретто.студио.
1: Алло, компания технологий уюта и комфорта. Слушаю вас.
2: У меня жалюзи с маркетплейса. Крепление лопнуло. Очень нужен ваш ремонт.
3: Не думали при заказе, что с изделиями могут возникнуть проблемы, а обратиться будет некуда? Знакомая ситуация. Мы гарантируем высокое качество изделий. И на жалюзи и рулонные шторы собственного производства у нас сервисное обслуживание весь срок службы.
1: А по промокоду «Радио» замер и монтаж бесплатно.
3: Технологии уюта и комфорта. 24 года рядом. Звоните 377-120.
4: Проблемы с голосом, связками, речевым аппаратом? Доктор с редкой специализацией фониатор ждет вас. Медицинская клиника Нева. 34 00 33. 34 00 33. О противопоказаниях проконсультируйтесь у специалиста.
5: Теперь есть с чем сравнить. Скачай Владимирскую тройку. Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.
6: Мечтаете о ремонте? В ТК «Тандем» огромный выбор отделочных материалов. Плитки, сантехники, обоев, дверей, напольных покрытий, освещения и многого другого. Торговый комплекс «Тандем». Все в дом. Полная информация на сайте tandem33.ru.
7: Новое радио ближе. Подписывайся на наш телеграм-канал, и ты не пропустишь. Фото со звездами, фрагменты эфира, розыгрыши приглашений на концерты и живое общение в чате. Суперхиты, суперновинки в твоем телефоне. Новое радио.
8: Рекламная служба нового радио во Владимире. 32 08 08.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. muz.nuradio.ru

0: Калинин и Райтраун.
1: Артем, ты представляешь? Раньше моя жизнь была не такой безоблачной, как сейчас. Я не мог переслушивать любимые эфиры 1+1 на подкаст-площадках. Но теперь с подкаст-площадками у нас есть возможность слушать любимые эфиры 1+1
2: на подкаст-площадках.
1: На подкаст-площадках. Вот так. И это не в 7 утра. Да это звучит как сон какой-то.
0: Утро на грани не только утром. Подписывайся на подкаст 1+1 в Яндекс.Музыке и переслушивай, как твоя мама дозвонилась в эфир.
2: Я пропустил. Можно еще раз?
1: Да, пожалуйста.
2: Ага.
0: Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.

0: возрастное ограничение 12+.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: На природе или дома? К барбекю в «Ашан» все готово. Покупайте шашлык из свинины «Ашан. Красная птица» 1 килограмм всего за 299,99 до 13 мая. Майские близко, цены низко.
3: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо «Хас», «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
7: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
8: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
9: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
10: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
11: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
10: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
11: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».

0: Реклама.
1: Ко мне подруга в гости Веризина Лайф приезжала. Восхищалась нашими подъездами. Говорит, как в столице.
2: Я поэтому и выбрала Веризина Лайф от строительной компании «Континент». Такое благоустройство дворов, такая красота в подъездах. Редко где встретишь. А теперь еще и квартиры с отделкой White Box можно купить.
1: Звоните 77 99 44.
3: Застройщик ООО «СЗСК «Континент Веризина». Проектная декларация на наш дом РФ. Подробности в офисе продаж.
4: Мы могли бы сказать, что это очень сочно. Мы могли бы сказать, что это невероятно вкусно. Мы могли бы... Но зачем говорить, если можно просто прийти и попробовать? Обновленное мясное меню в ресторане «Владбиф». Мясо по-бургундски, стейк «Манхэттен», говяжье ребро, язык гриль. Кстати, новые стейки в два раза дешевле. Хватит разговоров.
5: Мясной ресторан «Владбиф». Большая Московская, 19А. Бронь 45-14-60.
6: Хотите автомобиль, который прослужит долго и не разочарует? ГАК. Автомобили нового поколения, созданные совместно с Toyota. Гибридные кроссоверы ГАК S7, семиместный GS8 и компактный GS4 для города. ГАК. Надежность, проверенная миллионами километров. Записывайтесь на тест-драйв. 45-33-03, код 49-22. Дилерский центр ГАК на Тандеме. Владимир, Куйбышева, 24М.
7: Не является офертой. Реклама ООО «Автотрак Владимир».
8: Внимание, водители, мастера и все, кто ценит точность в деталях. Теперь «Эмалиум» – это новое имя ваших любимых магазинов «Автоэмалей». Профессиональная японская система подбора цвета «Кансай», «Автоэмали», «Лаки», «Расходники», «Оборудование». Мы переехали с Куйбышева 22D и ждем вас по новым адресам. Кулибина 13А, Апольевская 1/31 и теперь Московское шоссе 6А «Автодом». «Эмалиум» – материалы для идеальной покраски авто.
9: Алло, компания технологий уюта и комфорта. Слушаю вас.
10: У меня жалюзи с маркетплейса. Крепление лопнуло. Очень нужен ваш ремонт.
11: Не думали при заказе, что с изделиями могут возникнуть проблемы? Обратиться будет некуда.
12: Знакомая ситуация. Мы гарантируем высокое качество изделий. И на жалюзи и рулонные шторы собственного производства у нас сервисное обслуживание весь срок службы.
9: А по промокоду «Радио» замеры, монтаж бесплатно.
11: Технологии уюта и комфорта. 24 года рядом. Звоните 377-120.
13: Купил полок и вагонку из липы в «Мир дерева».
14: Доволен.
13: «Мир дерева». Правильный выбор.
15: В «Метелице» куртки большая летняя распродажа. Скидка на пуховики 50%, на зимние куртки 40%, на тренчи и ветровки до 40%. Демисезонные куртки за 2000 рублей.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.newradio.ru.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Леонид Агутин. Включите свет.

0: сердцем. Как это было? В выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.
0: Да, это новое выходное радио.

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама. Обновленный Хавейл Джолион уже у официального дилера «Техцентр Гранд» во Владимире. Новый турбированный двигатель, современная мультимедиа для вашего удобства и комфорта. Хавейл Джолион. Надежность, проверенная временем. Приезжайте и оцените обновленный Джолион лично. Дополнительное оборудование и ТО в подарок при покупке Хавейл на Ростопчина 24. Подробнее по телефону 77 97 47. Не оферта, предложение ограничено.
2: Льет ли теплый дождь? Падает ли снег? В вашем доме всегда тепло и сухо. С кровлями Влад Металл Профиль.
3: Влад Металл Профиль. Кровля, металлочерепица и профлист от производителя. Телефон 42-44-44. РТС, дом 32.
4: Внимание, водители, мастера и все, кто ценит точность в деталях. Теперь «Эмалиум» – это новое имя ваших любимых магазинов «Автоэмали». Профессиональная японская система подбора цвета «Кансай», «Автоэмали», «Лаки», «Расходники», «Оборудование». Мы переехали с Куйбышева 22D и ждем вас по новым адресам. Кулибина 13А, Апольевская 1/31. И теперь Московское шоссе 6А, «Автодом». «Эмалиум» – материалы для идеальной покраски авто.

0: карту и скидку сразу в выходной на City Oil.
1: Теперь есть чем сравнить. Скачай Владимирскую тройку. Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.
2: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
0: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT во Владимире. Госдиплом, топовый комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-ТОП. Телефон 49-99-39. 49-99-39. Лицензия 04-11-86-22-12-2020.
3: Здравствуйте, меня зовут Козлова Анна Владимировна. Я врач-невролог, специализируюсь на эпилепсии, паркинсонизме, деменции и расстройствах движения. Это хронические заболевания нервной системы, которые чаще всего приводят к инвалидности. Но вовремя подобранное грамотное лечение поможет существенно улучшить качество жизни. Не оставайтесь один на один с болезнью.
4: Записывайтесь на прием в клинику Нева на Мира 4А. Возможно консультирование на дому. 34-00-33. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Рекламная служба нового радио во Владимире. 32-08-08.
6: Новое – это вот это.
7: Ведь температуры нет, да любовь есть. Что-то нам утром.
6: Новое.
7: Да-да-да, гордо уходил навсегда. На часах 00.
6: Это вот это.
7: Старше на год ты пришел мой день. Значит, надо бы собрать друзей. Меня сегодня ты не жди домой.
6: Новое радио.
8: Юрадио.ру.
9: Супер новинки.
6: Новое радио.
10: Как тебе живешь?

0: Новое на новом.
1: Всем привет, с вами Полина Гагарина. Слушайте мою новую песню «Твоими руками» на новом радио.
2: Кто ты с чужими глазами напротив? Застыл, как на фото, злость и вина. Свели скулы нам, а мы с тобой

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Сделай это сейчас. Muz.nuradio.ru

0: Реклама.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
5: Art Masters.
6: Ну ты чего?
5: Не знаешь, что это такое? Art Masters – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru.
4: Возрастное ограничение 6+.
7: Ура, премия!
8: И мне пришла.
7: И мне.
9: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
8: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
12: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
13: Да кто это... купит? Это вообще не бизнес.
12: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
13: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».

0: Генеральный спонсор проекта – торговый комплекс «Тандем». Партнеры – АО «Влад Бизнесбанк» и жилой комплекс на Чайковского. ООО «СЗ Влад Авторесурс». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
1: Ищи на ключе.
2: Теперь есть с чем сравнить. Скачай Владимирскую тройку. Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.

0: Студия Декорета на Горького 27. Декорета.студио.
1: Дамы и господа, спешим сообщить, что в жилом комплексе на Чайковского стартуют программы с отсрочкой платежа. Выгодные условия, комфортные платежи, индивидуальный подход. Жилой комплекс на Чайковского. Для себя только лучшее. Подробная информация по телефону во Владимире 43-39-44. Застройщик ООО «Специализированный застройщик» «Владавтресурс». Декларация на сайте «Наш дом РФ».
2: Ищите все для дома и сада в ТК «Тандем» площадка домостроения. Бани, теплицы, семена и саженцы, садовая техника, инвентарь и многое другое. Торговый комплекс «Тандем». Все в дом. Полная информация на сайте tandem33.ru.
3: Новое радио ближе. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте, и ты не пропустишь
4: актуальные новости шоу-бизнеса,
3: прямые трансляции концертов,
4: лучшие приколы и фотографии из студии,
3: прямые трансляции утреннего шоу «Один плюс один». Суперхиты, суперновинки в твоем телефоне. Новое радио.
5: Рекламная служба нового радио во Владимире. 32-08-08.
6: Услышь весь радио. Новое — это вот это.

0: 10 часов в Москве.
1: Новое радио.
0: Все так, а я где-то близко. Данил Михайлов в ответе за саундтрек дня. Чем под него заниматься планируешь, вообще не мое дело. Главное, чтобы все шло по плану, а то и лучше. Вот с таким настроем и, я не знаю, врываемся в новый час. Отличного дня!

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И в гостях у меня сегодня Сергей Лазарев. Сережа, привет.
3: Привет.
0: А мировой какой-то популярности ты задумываешься?
3: Я уже старенький для этого. И это говорят и мои и поклонники, и мои недруги.
0: Как у тебя обстоят дела с дружбой, и именно с дружбой в шоу-бизнесе?
3: Если на меня наедут, я дам отпор.
0: Ты вот не так давно говорил о том, что ты больше не будешь петь на английском языке.
3: Я не говорил такого.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
2: 18+.
1: Реклама.
4: Сенсация! Аренда в торговом центре «Веризина Цветсквер» теперь всего 350 рублей за метр. 350! Вашему бизнесу развиваться и цвести. «Веризина Цветсквер». Арендуйте выгодно. 8-930-222-86-21. Мы могли бы сказать, что это очень сочно. Мы могли бы сказать, что это невероятно вкусно. Мы могли бы... Но зачем говорить, если можно просто прийти и попробовать? Обновленное мясное меню в ресторане «Владбиф». Мясо по-бургундски, стейк «Манхэттен», говяжье ребро, язык гриль. Кстати, новые стейки в два раза дешевле. Хватит разговоров.
5: Мясной ресторан «Владбиф». Большая Московская, 19А. Бронь 45-14-60.
6: Алло. Компания технологий уюта и комфорта. Слушаю вас.
7: У меня жалюзи с маркетплейса. Крепление лопнуло. Очень нужен ваш ремонт.
8: Не думали при заказе, что с изделиями могут возникнуть проблемы? Обратиться будет некуда.
9: Знакомая ситуация. Мы гарантируем высокое качество изделий. И на жалюзи и рулонные шторы собственного производства у нас сервисное обслуживание весь срок службы.
6: А по промокоду РАДИО замер и монтаж бесплатно.
8: Технологии уюта и комфорта. 24 года рядом. Звоните 377-120.
10: Так хочу переехать из квартиры в свой дом с подключенными коммуникациями, приличными соседями и чтобы во Владимире.
11: Ну, звучит как-то сказочно.
10: А это реальность. Квартал таунхаусов «Усадьба за Клязьмой» уже готов. Осталось 4 свободных дома. Ключи в день сделки. Можно в семейную или IT-ипотеку.
8: Звоним 77-99-44.
12: Группа компаний «Континент». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ипотека ПАО «Сбербанк». Условия узнавайте на сайте «Домклик» в разделе «Ипотека».
13: Теперь есть с чем сравнить. Скачай «Владимирскую тройку». Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.
14: Суздаль! Аква!
8: Именно так звучит счастье, которое испытывает ваш ребенок в аквапарке «Суздаль Аква». И радость, и восторг тоже будут звучать именно так.
15: Поэтому давайте повторим.
8: С новой горки. Итак, поехали!
14: Суздаль Аква!
8: Современные горки, бассейны, игровые, анимация, кафе и прочие детские радости.
14: Суздаль Аква. За день столько счастья.
8: Подробности на aquasuzdal.ru.
1: Хотите автомобиль, который прослужит долго и не разочарует? ГАК. Автомобили нового поколения, созданные совместно с Toyota. Гибридный кроссовер ГАК S7, семиместный GS8 и компактный GS4 для города. ГАК. Надежность, проверенная миллионами километров.
8: Записывайтесь на тест-драйв.
1: 45-33-03, код 49-22. Дилерский центр ГАК на Тандеме. Владимир, Куйбышева, 24М.
8: Не является офертой. Реклама у «Автотракт Владимир».
1: Рекламная служба Нового Радио во Владимире.
8: 32-08-08.
1: Новое. Это мы.
16: Всем привет, это Зиверт.
17: Всем салют, это PLC.
18: Это Диджи Смэш.
19: Это Настя Кудри.
20: Это Саня СТ.
21: Это Эльвира Т.
22: Всем привет, с вами Айова.
23: С вами Леша Свит.
24: С вами Лена Темникова.
25: Всем привет, с вами Хамалиновый.
26: С вами Клава Кока.
27: С вами Гаязов Бразер.
1: Новое Радио. Присоединяйся погромче.

0: звонки на новом радио, обычный человек. То же самое могу и о себе сказать. Данил Михайлов на новом радио, также не из сложных. Вот, например, меня абсолютно не напрягает, если человек говорит «звонит». Или если он говорит, например, «мы с Москвы», «мы с Саратова», «мы с Нижнего». Вот, пофиг абсолютно, потому что если на такое обращать внимание, можно немножечко свихнуться. Вот. При этом не будем забывать, друзья, что язык развивается, и вчерашнее табу сегодня становится нормой. На работу, когда ехал нынче, увидел на газельке трафарет «Для нас нет закона, мы с 52-го региона». Ну, опустим предлоги, значит, начал любопытствовать, что это такое. Оказалось, что есть и группа ВКонтакте подобная, и там такой рассадник подростковой мускулинности. Ух, мама, не горюй. Вот, не знаю, зачем тебе это рассказываю, но вот так вот поделился. Тебе красивого всего вокруг, нежного, прекрасного и замечательного. Это новое радио, здесь суперхиты и суперновинки. Очень скоро и Мария Ржевская, и «Весна 305», и даже не лето.
1: Реклама.
2: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
3: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Любовь здесь проходит проверку.
6: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
7: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
8: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
7: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
8: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
9: Новые Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших. Помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. «Весна 305». Верю в лучшее.
10: Лайф, как это было.
11: Всем привет. Мы не заканчиваем, мы только начинаем. Раз, два, три, четыре. Я просто тело. В шортах и сланцах. Я просто тело для любви и танцев. Я просто тело в шортах и сланцах. Я просто тело для любви. Сны окутаны тайны, я как будто случайный гость на этой планете. Мне некуда деться жить.

Жизнь как мгновение. Я просто тело в шортах из ланца. Я просто тело для любви и танца. Я просто тело в шортах из ланца. Я просто тело для любви. А я в любимых глазах сейчас утону. Корабль ко дну, верю в лучшее. Завтра проснемся, напьемся, обнимемся, если вдруг упадем.

0: Я просто тело в шортах из ланца. Я просто тело для любви и танца. Я просто тело в шортах из ланца. Я просто тело для любви и танца.
1: Премия «С большим сердцем». Как это было?

0: Вот когда талантливо, оно как будто бы и объяснять ничего не надо. Зерп и Рита Ора. Красивый дуэт на новом радио. Данил Михайлов здесь. Соло сегодня, ребятушки. Я не знаю, чем вы сейчас занимаетесь, но обеденный перерыв как будто бы не за горами, ну или хотя бы полдник и так далее. Так вот, сегодня можно себе ни в чем не отказывать с чистой совестью. Банально заглянув в календарь, значит, 6 мая, день против диеты, отмечается с 92 года. Прошу заметить. И он, собственно, относится к тому, что когда человек немножечко помешан на диетах, у него нифига ничего не получается. Так вот, сегодня прям вот просто на изи заказываем себе доставочку, самую такую вот прям жирненькую, калорийненькую, и получаем удовольствие. Красивого дня тебе.
1: Реклама.
2: Теперь есть чем сравнить. Скачай Владимирскую тройку. Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.
3: Кредиты, коллекторы, долги. Решение есть. Юридическая компания «Банкрот 33». Город Владимир. Улица Чайковского, 14, офис 303. Услуги оказывает ИП Ивашов Артем Михайлович. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
4: Купил полок и вагонку из осины в Мир Дерева. Доволен. Мир Дерева. Правильный выбор.
5: Проблемы с голосом, связками, речевым аппаратом? Доктор с редкой специализацией «Фониатор» ждет вас. Медицинская клиника «Нева». 34-00-33. 34-00-33. О противопоказаниях проконсультируйтесь у специалиста.
6: Стахановец РФ стал еще ближе. Новый пункт проката инструмента теперь и в Березино. Все для стройки и ремонта без залога. Назови промокод «Новое радио» и получи бонус 500 рублей на аренду инструмента.
7: Советский Союз – страна сильных людей и надежных вещей. А наш металл был и остается мировым знаком качества. Мы верны традициям отцов и дедов. Завод «Владметалпрофиль» – надежная российская сталь. Российская сталь. Мы делаем все, что требуется вашему дому. От крыши до калитки. Звоните 42 44 44. Сайт zvmp.ru. «Владметалпрофиль». Забор, кровля, фасад с железной гарантией качества.
8: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
9: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT во Владимире. Госдиплом, топовый комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. Телефон 49-99-39. 49-99-39. Лицензия 04-11-86 от 22.12.2020.
10: Метелица лето.

0: Скидки на эко-дубленки 40, на эко-шубы 50%, на шубы из натурального меха до 60%. Хотите мега-распродаж? Метелица. Торговые ряды. Третий этаж.
1: Это Метелица.
2: Рекламная служба нового радио во Владимире. 32 08 08.
3: Новое радио.

0: 11 часов в Москве.
1: Новое радио.
0: А давай признаем, что солнце как будто бы батарейку подзаряжает вот прям именно так, как надо. Ребятушки, я не знаю, чем сегодняшний день красен, но я надеюсь, что у каждого по паре причин да найдется. Красивое продолжение, с нас красивый музыкальный аккомпанемент.

тебя как будто, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю, мне так не хватает вас.

0: встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Зиверт на новом радио в городе лето. В целом это утверждение можно не считать фальстартом. Погоды славные. Да, вполне привычно, когда из пуховика днем переодеваешься в шорты, потом обратно и чуть позже еще раз, и уже наверняка. В общем, ветровкам в гардеробе делать как будто бы и нечего. Вот, ну как минимум хочется верить, что наверняка и что больше как бы холода нас не ударит. В ближайшее время, как минимум. Вот в этом году, кстати говоря, название майских праздников себя оправдывает полностью. Труда хватает, собственно, и мы продолжаем заниматься под отличную музыку непременно. Это новое радио. Данил Михайлов в ответе за саундтрек дня. Мое почтение.
2: Реклама.
3: Ресторан «Чача» представляет. Со своим теперь напитки можно приносить с собой. Дни рождения, события и просто встречи с друзьями. Акция действует постоянно. Подробности у администратора. Панорамный вид на город прилагается. «Чача» со своим. Студеная гора, 34. Заказ столов 77-97-48. Или чачабар.инфо. Для гостей 18+.
4: Обновленный Havail Jolion уже у официального дилера «Техцентр Гранд» во Владимире. Новый турбированный двигатель, современная мультимедиа для вашего удобства и комфорта. Havail Jolion – надежность, проверенная временем. Приезжайте и оцените обновленный Jolion лично. Дополнительное оборудование ИТО в подарок при покупке Havail на Ростопчина 24. Подробнее по телефону 77 97 47. Не оферта, предложение ограничено.
5: Теперь есть чем сравнить. Скачай Владимирскую тройку. Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.

0: студия Декорета на Горького 27. Декорета.студио.
1: Алло, компания технологий уюта и комфорта. Слушаю вас.
2: У меня жалюзи с маркетплейса. Крепление лопнуло. Очень нужен ваш ремонт.
3: Не думали при заказе, что с изделиями могут возникнуть проблемы? Обратиться будет некуда. Знакомая ситуация. Мы гарантируем высокое качество изделий. И на жалюзи и рулонные шторы собственного производства у нас сервисное обслуживание весь срок службы.
1: А по промокоду «Радио» замеры, монтаж бесплатно.
3: Технологии уюта и комфорта. 24 года рядом. Звоните 377-120.
4: Рекламная служба нового радио во Владимире. 32-08-08. Слушай. Новое радио. Новое. Это вот это.

Новое Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Группа «Пицца». Оружие. Life. Как это было?

0: было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ланд». Повтор в субботу в 18 часов. На новом радио.
1: Реклама. Реклама.
0: Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Ура, премия!
4: И мне пришла.
3: И мне.
5: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
4: О, да.
6: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
7: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
8: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
9: Артмастерс!
10: Ну ты чего? Не знаешь, что это такое?
9: Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru.
6: Возрастное ограничение 6+.
11: Любовь здесь проходит проверку.
12: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
6: 16+.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Да ладно уж, целый мир, оплати корзину на Wildberries и по рукам. Алекс Лим на новом радио. Мне кажется, во времена «Фабрики звезд» эта песня могла бы просто разрывать. И вот прям вот по полной программе, хотя и сейчас тоже звучит прекрасно и замечательно. Вот такая вот цикличность в творчестве. Ну что, запрос. И слова произносит хорошо, и душевное исполнение. Это новое радио. Здесь у нас суперхиты и суперновинки в бесконечном количестве. К ним скоро.
1: Реклама.
2: В «Метелице куртки» большая летняя распродажа. Скидка на пуховики 50, на зимние куртки 40%, на тренчи и ветровки до 40%. Демисезонные куртки за 2000 рублей.

0: могли бы сказать, что это очень сочно. Мы могли бы сказать, что это невероятно вкусно. Мы могли бы... Но зачем говорить, если можно просто прийти и попробовать? Обновленное мясное меню в ресторане «Владбиф». Мясо по-бургундски, стейк «Манхэттен», говяжье ребро, язык гриль. Кстати, новые стейки в два раза дешевле. Хватит разговоров.
1: Мясной ресторан «Владбиф». Большая Московская, 19А. Бронь 45-14-60.
2: Хотите автомобиль, который прослужит долго и не разочарует? ГАК. Автомобили нового поколения, созданные совместно с Toyota. Гибридные кроссоверы ГАК S7, семиместный GS8 и компактный GS4 для города. ГАК. Надежность, проверенная миллионами километров. Записывайтесь на тест-драйв. 45-33-03, код 49-22. Дилерский центр ГАК на Тандеме. Владимир Куйбышева, 24М.
1: Не является офертой. Реклама у «Автотракт Владимир».
3: Кредиты, коллекторы, долги. Решение есть. Юридическая компания «Банкрот 33». Город Владимир. Улица Чайковского, 14, офис 303. Услуги оказывает ИП Ивашов Артем Михайлович. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
4: Слышала, что в новом доме Веризина Лайф в квартирах будет отделка White Box. А что это?
5: О, это классно! Никакой грязи. Квартира полностью готова к чистовой отделке. Экономишь и время, и деньги. А главное, отделка White Box включена в ипотеку.
4: Здорово! Уже звоню. 77-99-44.
6: Застройщик ООО «СЗСК «Континент Веризина». Проектная декларация на наш дом РФ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ипотека ПАО «Сбербанк». Условия узнавайте на сайте «Домклик» в разделе «Ипотека».
7: Рекламная служба нового радио во Владимире. 32-08-08.
8: Слушай.

Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

0: 12 часов в Москве.
1: Новое радио.
0: Я надеюсь, твоему дню будет еще к чему добавить приставку «супер». Угу. По большому счету, еще даже и полноценно мы в него не влились.

0: Абсолютно не лукавит. Ёлка на новом радио приходила к нам в гости. Кстати, была вся в черном, но не суть. С гитарочкой, с очаровательным гитаристом. И, значит, акапелла, исполнили несколько песен. Чудесная обстановка была, атмосфера. Что надо, как говорится. Вот, не знаю, в обозримой перспективе нечто подобное будем ли устраивать. Или возьмем небольшую паузу. Все-таки майские, а там лет, тудой, сюдой. Вот, но, дорогуша, сейчас у нас где-то на Кавказе время проводит. Вернется и откроет дверь своего ленда. Это я про Эви сейчас.
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
1: Поехали!
3: Давай уедем в Вавиленд.
2: По будням на новом радио.
3: Давай уедем в Вавиленд.
2: Твоя подружка Эви приглашает. 2 часа в ее фирменном поезде, где музыка как саундтрек, разговоры ни о чем и о самом главном.
1: Там просто замечательно, превосходно, изумительно.
2: Здесь можно расслабиться и просто быть собой.
1: Все по-честному. Ты включаешь меня, а я включаю вечер.
2: Вечер в хорошей компании под отличную музыку.
1: С 6 до 8 запрыгивай.
2: Эвиленд. Хочется всегда.
4: Реклама.
5: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
6: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT во Владимире. Госдиплом, топовый комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. Телефон 49-99-39. 49-99-39. Лицензия 04-11-86 от 22-12-2020.

0: студия Декорета на Горького 27. Декорета.студио.
1: Дамы и господа, спешим сообщить, что в жилом комплексе на Чайковского стартуют программы с отсрочкой платежа. Выгодные условия, комфортные платежи, индивидуальный подход. Жилой комплекс на Чайковского. Для себя только лучшее. Подробная информация по телефону во Владимире 43-39-44. Застройщик ООО «Специализированный застройщик» «Владавтресурс». Декларация на сайте «Наш дом РФ».
2: Здравствуйте, меня зовут Козлова Анна Владимировна. Я врач-невролог, специализируюсь на эпилепсии, паркинсонизме, деменции и расстройствах движения. Это хронические заболевания нервной системы, которые чаще всего приводят к инвалидности. Но вовремя подобранное грамотное лечение поможет существенно улучшить качество жизни. Не оставайтесь один на один с болезнью.
3: Записывайтесь на прием в клинику Нева на Мира 4А. Возможно консультирование на дому. 34 00 33. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: генеральный спонсор проекта – торговый комплекс «Тандем». Партнеры – АО «Владбизнесбанк» и жилой комплекс на Чайковского. ООО «СЗ «Владавторесурс». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
1: Ищи на ключе.
2: Новое радио ближе. Подписывайся на наш телеграм-канал, и ты не пропустишь. Фото со звездами, фрагменты эфира, розыгрыши приглашений на концерты и живое общение в чате. Суперхиты, суперновинки в твоем телефоне. Новое радио.
3: Рекламная служба Нового радио во Владимире. 32 08 08.

0: Приятные меланхолии раздали. DJ Smash и поет на новом радио. Данил Михайлов тоже на месте. Ребятушки, тут, значит, предложение следующее. Если вы занимаетесь музыкой давно, и вам кажется, что вас еще вот не услышали миллионы ушей, а вот как услышат, так сразу все вот прям пойдет, то мы с удовольствием вас поддержим, потому что до очередного сезона проекта «Музыкастинг» осталось-то всего ничего.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездное жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
7: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
8: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
1: Новое радио «Эвордс» 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших. Помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Леонид Агутин. «На сиреневой луне».
9: Лайф. Как это было?

0: и всегда ты улетела так далеко.
1: Поем все, друзья, не стесняйтесь.

0: Эйва Макс на новом радио, Kill It Queen на новом радио. Ну, очень такая красивая, да? Красивая и песня, и название тоже милое. Немножечко напоминает песню Фредди Меркьюри «Killer Queen». И ты знаешь, меня удивило, оказывается, песню «Killer Queen» Фредди написал, вдохновившись, ну и Марии Антуанетты, понятное дело, но еще и советской шпионкой, невеликого ума девушкой, но с очень такой яркой, драматичной судьбой. Вот, не будем дальше в эти штуки погружаться, будем слушать суперхиты и суперновинки и заниматься тем, чем занимаемся. Кто-то работает, а кто-то отдыхает, потому что кто-то должен. Красивого дня, друзья, с нас красивое сопровождение. Данил Михайлов за старшего, мое почтение.
1: Реклама. Обновленный Havail Jolion уже у официального дилера «Техцентр Гранд» во Владимире. Новый турбированный двигатель, современная мультимедиа для вашего удобства и комфорта. Havail Jolion – надежность, проверенная временем. Приезжайте и оцените обновленный Jolion лично. Дополнительное оборудование ИТО в подарок при покупке Havail на Ростопчина 24. Подробнее по телефону 77 97 47. Не оферта, предложение ограничено.

0: карту и скидку сразу в выходной на City Oil.
1: Внимание, водители, мастера и все, кто ценит точность в деталях. Теперь «Эмалиум» — это новое имя ваших любимых магазинов «Автоэмали». Профессиональная японская система подбора цвета «Кансай», «Автоэмали», «Лаки», «Расходники», «Оборудование». Мы переехали с Куйбышева 22D и ждем вас по новым адресам. Кулибина 13А, Апольевская 1/31. И теперь Московское шоссе 6А, «Автодом». «Эмалиум» — материалы для идеальной покраски авто.
2: Купил щит мебельный «Мир дерева». Доволен. «Мир дерева». Правильный выбор.
3: Сенсация! Аренда в торговом центре «Веризина Цветсквер» теперь всего 350 рублей за метр. 350! Вашему бизнесу развиваться и цвести. «Веризина Цветсквер». Арендуйте выгодно. 8-930-222-86-21.
4: Теперь есть чем сравнить. Скачай Владимирскую тройку. Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.
5: Планируете стройку? В ТК «Тандем» в наличии пиломатериалы, кровля, инструмент, крепеж, строительные смеси и многое другое. Торговый комплекс «Тандем». Все в дом. Полная информация на сайте tandem33.ru.
6: Алло. Компания технологий уюта и комфорта. Слушаю вас.
7: У меня жалюзи с маркетплейса. Крепление лопнуло. Очень нужен ваш ремонт.
8: Не думали при заказе, что с изделиями могут возникнуть проблемы? Обратиться будет некуда.
9: Знакомая ситуация. Мы гарантируем высокое качество изделий. И на жалюзи и рулонные шторы собственного производства у нас сервисное обслуживание весь срок службы.
6: А по промокоду «Радио» замеры, монтаж бесплатно.
8: Технологии уюта и комфорта. 24 года рядом. Звоните 377-120.
10: Рекламная служба нового радио во Владимире. 320808.
11: Вы слушаете радиофестиваль. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 33-00-180. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Владимирской области.
12: Для детей старше 12 лет.
13: Новое — это вот это.

0: Это вот это. Новое радио.
1: Новое на новом. Всем привет, это Кирилл Лирик. Слушай мою новую песню «Don't Go Mad» на новом радио.

0: 13 часов ровно во Владимире.
1: Новое радио. Бонусная программа на новом радио.
0: Всем привет, новое радио Владимир. С вами Аня Козрелова. И врываемся в еще один теплый вайбовый весенний денек. И я надеюсь, теперь-то можно убрать теплые вещи подальше. Никаких сюрпризов, надеемся, не будет. Ну а сколько всего интересного с этой минуты здесь на новом радио Владимир. Супер хиты, супер новинки. Твои приветы и поздравления. Пиши свои поздравления ВКонтакте и в группе Новое радио Владимир в Телеграме. А еще во второй половине часа разыгрываем билет на квиз. Все озвучу в скором времени, будь готов дозвониться и сыграть по сигналу. А прямо сейчас послушаем Серябкину «Асфальт», далее «Омега лететь», делай громче, ты на новом радио.
2: БП.
1: Бонусная программа на новом радио.

0: лететь песня на моем радио. Слушай внимательно и запоминай, потому что один из этих треков тебе нужно будет угадать в нашей игре. А я уже начинаю принимать твои мессенджи. Подписывайся и пиши свои послания в сообщении ВКонтакте и в группе «Новое радио Владимир» в Телеграме. Через пару минут все прочитаю в прямом эфире, а прямо сейчас Дима Билан и Мари Краймбери «Ты не моя пара», так что делай громче.
1: Новое радио.
2: БП.
1: Бонусная программа.

сердца ты уходишь, а я остаюсь. И сто причин уехать и одна остаться. Распадался наш крепкий союз.

0: «Горячая линия» на новом радио.
1: Пиши привет и поздравления в группу ВКонтакте и Телегу. И вот я уже получила несколько. Здравствуй, любимое новое радио. Здравствуй, любимая передача. Поздравляю вас с наступающими праздниками. Поздравляю всех ведущих, а также всех-всех, кто делает новое радио. Я имею в виду людей, как говорится, не видно и не слышно. Хочу поздравить вас и всех поблагодарить за работу. Хочу сказать спасибо за хорошее настроение, которое вы несете по FM-волнам, за ваши розыгрыши, подарки и за отличную музыку. Отдельное спасибо за новинки. Благодарю вас и желаю слышать и дальше новое радио на всех FM-волнах в интернете. С уважением, Денис, город Владимир. Что ж, Денис, тебе огромное спасибо. Вот это я понимаю. Преданность, респект тебе. Спасибо, безумно приятно читать такие сообщения. Очень-очень ценно. Здравствуйте, любимое новое радио. Прошу вас поздравить моего любимого мужа с днем рождения. Смирнов Денис Валерьевич. Пожелайте ему, пожалуйста, здоровья и удачи во всех делах. Его дома ждут подарки, и мы с сыном. Что ж, Денис, тебя с днем рождения, тебя очень сильно любят, и, видишь, желаю тебе всего самого наилучшего, у тебя есть семья, а это безумно, безумно важно, безумно классно в этом мире, когда есть у тебя рядом близкие, любимые люди. Поздравьте, пожалуйста, Артамохину Анну Андреевну с днем рождения, пожелайте ей всего самого лучшего, семья Мальцевых. Что ж, Артамохина Анна Андреевна, с днем рождения, вас будьте самой счастливой на свете. Здравствуйте, новое радио, сегодня день рождения у моей любимой бабушки, 75 лет. Она не только бабушка, она еще мама и прабабушка. Зовут ее Стукалова Людмила Алексеевна. Желаем ей крепкого здоровья, семейного благополучия и долгих-долгих лет жизни. Мы тебя очень любим, пишет Карина. Что ж, мы присоединяемся к поздравлениям. Живите им долго и счастливо. Обязательно соберитесь большой дружной семьей, чтобы отметить это прекрасное событие в кругу самых близких вам людей. Ну что же, впереди суперхиты, суперновинки. Прямо сейчас Филатов и Карас и мой метроль Амора Мора Гудбай. Так что оставайся с нами, делай громче, ты на новом радио.
0: Горячая линия на новом радио.

ледяной взгляд, челюсти сжаты, я воин с самого детства. Любишь делать меня виноватой, но я не причина, а следствие. За твой безразличный тон, за мою к тебе слабость, за то, что ты оказался пустой, как дешевый.

0: Реклама. Хотите автомобиль, который прослужит долго и не разочарует? ГАК. Автомобили нового поколения, созданные совместно с Toyota. Гибридный кроссовер ГАК S7, семиместный GS8 и компактный GS4 для города. ГАК. Надежность, проверенная миллионами километров. Записывайтесь на тест-драйв. 45-33-03, код 49-22. Дилерский центр ГАК на Тандеме. Владимир, Куйбышева, 24М. Не является офертой. Реклама у «Автотрак Владимир». Кредиты, коллекторы, долги. Решение есть. Юридическая компания «Банкрот 33». Город Владимир. Улица Чайковского, 14, офис 303. Услуги оказывает ИП Левашов Артем Михайлович. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
1: Пятница. Танцевальный ресторан. Большие майские праздники. 8, 9, 10 мая. 8 мая. Диско Делюкс. Где ты мой 2007? Как старые добрые, только лучше. Специальные гости. Юрьев и Павильон. 9 мая. Суббота. Ночь Победы. 10 мая. Воскресенье. Майский девичник. Коктейль на все лето в подарок. Всем свободный вход до полуночи. Столы 77-95-76. 18+.
2: А что вообще в мире делается?
3: Стабильности нет.
4: Здоровье, политика, цены, проблемы. Но в любой ситуации помни вечные темы. Твой дом – твоя крепость. Надежней нет тыла. Ты строй на века, ведь твой дом – твоя сила. Во все времена самый лучший твой вклад – надежная кровля, забор и фасад. Завод «Владметалпрофиль». Профлист, металлочерепица, евроштакетник от производителя. Город Владимир, поселок РТС, 32. Телефон 42-44-44. Сайт zvmp.ru.
5: Суздаль Аква!
6: Если наш папа ведет себя как ребенок, значит он съезжает с самой большой горки в аквапарке Суздаль Аква! А если к нему присоединяется и мама?
7: Суздаль Аква!
6: Значит, мы снова отдыхаем в Суздаль Аква всей семьей!
8: Современный семейный курорт рядом.
9: Здоровый отдых и полная перезагрузка за один день.
8: Подробности на aquasuzdal.ru.
10: Теперь есть с чем сравнить. Скачай Владимирскую тройку. Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.
11: Проблемы с голосом, связками, речевым аппаратом? Доктор с редкой специализацией фониатор ждет вас. Медицинская клиника Нева. 34-00-33. 34-00-33. О противопоказаниях проконсультируйтесь у специалиста.
12: Мы могли бы сказать, что это очень сочно. Мы могли бы сказать, что это невероятно вкусно. Мы могли бы... Но зачем говорить, если можно просто прийти и попробовать? Обновленное мясное меню в ресторане «Владбиф». Мясо по-бургундски, стейк «Манхэттен», говяжье ребро, язык гриль. Кстати, новые стейки в два раза дешевле. Хватит разговоров.
13: Мясной ресторан «Владбиф». Большая Московская, 19А. Бронь 45-14-60.
14: Рекламная служба нового радио во Владимире. 32 08 08.

0: Афиша.
1: А прямо сейчас то, что любят те, кто живет в ритме города. Что сегодня нового, где будет движ и чем зарядиться, расскажет Евгений Пушница.
2: Всем привет! Сегодня, в преддверии 81-й годовщины Великой Победы, на Театральной площади города Владимира состоится областной парад духовых оркестров под названием «Марш Победы». В масштабном праздничном событии примут участие около 200 человек из ведущих коллективов образовательных учреждений региона. Они продемонстрируют жителям и гостям города свое мастерство. Начало в 17:30. Также к праздникам во Владимирском городском историко-краеведческом музее открылась выставка «Мы из бессмертного полка». Она посвящена фронтовым судьбам и трудовому подвигу наших земляков. Здесь представлены архивные фотографии, подлинные документы, награды и личные биографии ветеранов. Выставка открыта до конца мая с 9 до 18 часов 12+. И в кинотеатрах проходит показ исторической драмы «Ангелы Ладоги» от режиссера Александра Котта. Фильм повествует захватывающую историю о мужестве, надежде и героическом подвиге в начале блокады Ленинграда. В главных ролях любимые звезды Тихон Жизневский, Роман Евдокимов и Ксения Трейстер. Узнать о сеансах можно в кинотеатрах города. 12+.
0: Афиша на новом радио. Новое радио Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Сократ. Такси, такси. Лайф. Как это было?

0: Диана Рокстен, в Ерико в эфире Нового Радио. А уже через пару минут игра, за выигрыш которой можно получить билет на квиз. Звони прямо сейчас. 8-920-930-1001. 8-920-930-1001. Дозвонись первым, сыграй со мной в игру, угадай песню по реверсу и получи билет на вау-квиз. Ну что ж, всем удачи, поехали!
1: Новое радио.
2: БП.
1: Бонусная программа.

Где же теперь все те, кто носил на руках? Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.

0: «Квиз по-новому» на новом радио.
1: Выиграй билеты на «Вау-квиз». И у нас уже дозвонилась первая прекрасная Катя. Катя, привет!
2: Здравствуйте.
1: Катя, рада тебя очень слышать. Ну что, готова получить классный подарок? Супер, смотри, прямо сейчас прозвучит песня в реверсе, и твоя задача отгадать исполнителя и название трека. Вот, я тебе желаю удачи и готова? Слышишь? Ага, поехали. Итак, что же это была за композиция? Совершенно верно, я тебя поздравляю с твоей победой. Это была «Серябкина асфальт». Я еще даже не успела варианты произносить. Ну да, эта песня звучала в первой половине часа. Ты внимательно слушала, тебе огромный респект. Билет на «Вау-квиз» твой. Так что я тебя поздравляю с твоей победой.
3: А завтра мы продолжим дарить подарки. В это же время звони, играй, участвуй и выигрывай. А впереди суперхиты, суперновинки. Прямо сейчас «Gayazus Brothers», «Выбираю море», «Делай громче», оставайся с нами, ты на новом радио.
4: БП. БП.
0: Бонусная программа на новом радио.
5: Там кричали громко чайки, и не случайно, а причалы бьются волны, как на чаке, и нас с тобой, они качали.

0: Мора сейчас на Новом радио Владимир. До финала в этот час еще успеем послушать суперхиты и суперновинки, а еще успеем послушать City News. А сейчас о погоде. Сегодня в Владимире переменная облачность, без осадков. Днем около 24 градусов тепла, вечером до 12 выше 0. Завтра от плюс 10 до плюс 27. Облачность с прояснениями, без осадков. Меня зовут Аня Козрелова. Прощаюсь до завтра после 14. Данил Михайлов и суперхиты, суперновинки на Новом радио.
1: Реклама.
2: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
3: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT во Владимире. Госдиплом, топовый комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT ТОП. Телефон 49-99-39. 49-99-39. Лицензия 04-11-86-22-12-2020.
4: Здравствуйте, меня зовут Козлова Анна Владимировна. Я врач-невролог, специализируюсь на эпилепсии, паркинсонизме, деменции и расстройствах движения. Это хронические заболевания нервной системы, которые чаще всего приводят к инвалидности. Но вовремя подобранное грамотное лечение поможет существенно улучшить качество жизни. Не оставайтесь один на один с болезнью.
5: Записывайтесь на прием в клинику Нева на Мира 4А. Возможно консультирование на дому. 34-00-33. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Купил террасную доску в Мир Дерева. Доволен. Мир Дерева. Правильный выбор.
7: Ресторан «Чача» представляет. Со своим теперь напитки можно приносить с собой. Дни рождения, события и просто встречи с друзьями. Акция действует постоянно. Подробности у администратора. Панорамный вид на город прилагается. «Чача» со своим. Студеная гора, 34. Заказ столов 77-97-48. Или чачабар.инфо.
8: Для гостей 18+.
9: Теперь есть с чем сравнить. Скачай Владимирскую тройку. Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.

0: студия Декорета на Горького 27. Декорета.студио. Внимание, водители, мастера и все, кто ценит точность в деталях. Теперь «Эмалиум» — это новое имя ваших любимых магазинов «Автоэмали». Профессиональная японская система подбора цвета «Кансай», «Автоэмали», «Лаки», «Расходники», «Оборудование». Мы переехали с Куйбышева 22D и ждем вас по новым адресам. Кулибина 13А, Апольевская 1/31. И теперь Московское шоссе 6А, «Автодом». «Эмалиум» — материалы для идеальной покраски авто.
1: Рекламная служба нового радио во Владимире. 32 08 08.

0: стиль.
1: Вот это.
0: Твоя любовь — это так красиво.
1: Новое радио.
2: Новое радио. Для детей старше 12 лет.

Давай напишем в сказке свой финал. Там не будет боли, грусти и измен. Я с тобой таким сентиментальным стал. Ты пришла, как будто ветер перемен. Где бы ни был, начинать с тебя свой день. Каждым утром терабайты нежных слов. И по радио та песня.

0: City News на новом радио.
1: Сегодня вечером в столице Владимирской области перекроют движение по проспекту Ленина, в частности в районе площади Победы. Это связано с репетицией праздничного парада. Движение будет остановлено с 7 часов вечера, а маршруты городского транспорта будут проходить в объезд. Будьте внимательны. Ориентировочно дороги откроют около 10 часов вечера. Во Владимире начался активный ремонт дороги на улице Растопчина. На участке от Егоров до Суздальского проспекта уже идет зачистка поверхности асфальта. Помимо полной замены полотна, дорожники восстановят тротуары и приведут в порядок ливневые колодцы, после чего аналогичные работы развернутся на улице Комиссарова. Всего в этом году в областном центре планируется обновить 10 участков дорог общей протяженностью почти 5 километров. Поэтому водителей просят заранее планировать маршруты и не оставлять транспорт в зонах работы спецтехники. Также сегодня в городе Владимире на второй автобусный маршрут вышел первый в области электробус. Напомню, что это автобус нового поколения, который работает на электротяге и не дает выхлопов. Ранее его тестировали на заводе, а теперь также в тестовом режиме запустили на линии. Согласно новой статистике Владимирского ЗАГСа, в прошлом месяце в городе Владимире родилось более 200 малышей, при этом мальчиков оказалось чуть больше, чем девочек. А три семьи пополнились двойнями. Самыми популярными именами месяца стали Арсений, Марк, Василиса, Есения и София. А вот более редкими именами для сыновей стали такие варианты, как Герман, Борис и Леонид. А для дочерей – Зарина, Аврора и Николь. На этом на сегодня все. Свежий выпуск новостей завтра. Далее для тебя суперхиты, суперновинки на новом радио.
0: City News. На новом радио. Зацепил.
2: Ого, уже 14?
0: Новое радио.
2: Давай признаем, что после обеденного перерыва как будто бы день быстрее двигается. Вот пусть и двигается быстро, а вечер пусть не спешит. Красивого дня пока еще тебе.

тебя все окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента, яиц нет. Бесконечный процесс скроллю я. Каждую ночь со мной новая.

0: Очень свойственно лирику раздать нежности, такой драматичный и очень талантливый. Это новое радио, ребятушки. А кто у нас раздает такого дикого угара по утрам? Так это, ребятушки, из утреннего шоу 1 плюс 1. Напомню, что подкасты можно переслушивать, они есть в записи, поэтому если как-то вот, не знаю, вдруг сгрустнулось и кажется, блин, не хватает мне этих двух, то просто находишь подкастик, а я тебе сейчас даже скажу, где.
1: Калинин и Райтраун.
2: Артем, ты представляешь, да. Я пропустил вчерашний эфир 1 плюс 1. Что делать?
3: Какой ужас, Кирилл, но ты же можешь все переслушать на любых подкаст-площадках.
2: Вот так, спасибо, что обрадовал.
1: Утро на грани не только утром. Подписывайся на подкаст 1 плюс 1 в Яндекс.Музыке и переслушивай, как твоя мама дозвонилась в эфир.
2: Здорово! Эгей! Великолепно!
1: Реклама. Обновленный Хавейл Джолион уже у официального дилера Техцентр Грант во Владимире. Новый турбированный двигатель, современная мультимедиа для вашего удобства и комфорта. Хавейл Джолион. Надежность, проверенная временем. Приезжайте и оцените обновленный Джолион лично. Дополнительное оборудование ИТО в подарок при покупке Хавейл на Ростопчина 24. Подробнее по телефону 77 97 47. Неоферта, предложение ограничено.
4: Стахановец РФ стал еще ближе. Новый пункт проката инструмента теперь и в Березино. Все для стройки и ремонта без залога. Назови промокод «Новое радио» и получи бонус 500 рублей на аренду инструмента.
5: Теперь есть с чем сравнить. Скачай Владимирскую тройку. Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.
6: Алло. Компания технологий уюта и комфорта. Слушаю вас.
7: У меня жалюзи с маркетплейса. Крепление лопнуло. Очень нужен ваш ремонт.
8: Не думали при заказе, что с изделиями могут возникнуть проблемы? Обратиться будет некуда.
9: Знакомая ситуация. Мы гарантируем высокое качество изделий. И на жалюзи и рулонные шторы собственного производства у нас сервисное обслуживание весь срок службы.
6: А по промокоду РАДИО замер и монтаж бесплатно.
8: Технологии уюта и комфорта. 24 года рядом. Звоните 377-120.
10: Где купить комфортную мебель? Большой обновленный мебельный центр ТК «Тандем» ждет вас. 12 тысяч квадратных метров мебели, более 40 салонов. Торговый комплекс «Тандем». Все в дом. Полная информация на сайте tandem33.ru.

0: студия Декорета на Горького 27. Декорета.студио.
1: Дамы и господа, спешим сообщить, что в жилом комплексе на Чайковского стартуют программы с отсрочкой платежа. Выгодные условия, комфортные платежи, индивидуальный подход. Жилой комплекс на Чайковского. Для себя только лучшее. Подробная информация по телефону во Владимире 43-39-44. Застройщик ООО «Специализированный застройщик» «Владавторесурс». Декларация на сайте «Наш дом РФ».
2: Рекламная служба нового радио во Владимире 32-08-08.
3: Новое — это вот это.

0: новое радио.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери. Слушаю мою новую песню «Давай не ждать» на новом радио.

0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Леша Свик. Луна.
1: Life. Как это было?

одинокую вновь. Друзья, желаю вам, если в вашей жизни еще нет человека, обрести такого, с которым вся ваша жизнь будет намного ярче, чем луна. Я не боюсь уже высоты. Я не боюсь уже дикой боли.

0: Далеко-далеко, где кончаются звезды, далеко-далеко, где кончается небо, далеко-далеко, где кончается море.
1: Премия «С большим сердцем». Как это было?
2: Новое радио и Velvet Music представляют. Каждую пятницу и каждую субботу тебе хочется этого.

0: Реклама. Новое радио представляет. Это лето – твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Новое радио.

0: Какое мелодичное наложение музык друг на друга. Милки и Мел Грэп на новом радио. Думал, сейчас еще будет вот это вот ту-ру-ру-ту-ру. Но нет, уже не будет, потому что все, песенка закончилась. Ребятушки, новости из Сингапура. Как правило, из Сингапура они какие? Ну, что-нибудь там на высокотехнологичном. А вот не совсем. В Сингапуре введут телесные наказания для школьников за буллинг. Вот так вот наказывать будут нерадимых хулиганов ударами ротанговой тростью от 1 до 3 в зависимости от тяжести проступка. Ну и, соответственно, все эти наказания будут согласованы с директорами и так далее, директорами. Но то, что идут на эти меры, говорит все-таки о... Ну, наверное, не о возвращении в Средневековье, а о том, что слова действуют не всегда. Это новое радио, мы с тобой ремень тут обсуждать не будем ни в коем случае. Мы будем слушать отличную музыку и заниматься тем, чем занимаемся. Надеюсь, чем-нибудь приятным. Под Татьяну Куртукову, в частности, и под тему белорусских к ним скоро.
1: Новое радио.

0: 15 часов в Москве.
1: Новое радио.
0: Думал, какой бы повтор поставить проект, что был раньше, сегодня на вечер, и выбрал «Фабрику звезд». И будем сегодня, значит, слушать «Фабрику звезд», хиты, но это вечером, а пока суперхиты, суперновинки более привычные.

0: Кто на чем, а я на новом. Новое радио.
1: Я не смогу забыть тебя, не смогу забыть тот взгляд. Я не смогу простить себя за то, что тебя

0: Кто-нибудь помнит Эмбер Хёрд? Именно из-за этой какающей в кровать девушки в свое время отменили Джонни Деппа. Ну, попытались отменить. Дяденька все-таки очень так спокойно пережил вот этот синдром отмены. И сейчас чувствует себя прекрасно и замечательно, не изменив себе, как говорится. Так вот, компания Disney предлагает Джонни Деппу $301 миллион и публичные извинения, лишь бы он вернулся к роли капитана Джека Воробья. Ёлки-палки, эта сага как будто бы никогда не закончится, но вроде бы ничего плохого в этом и нет.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще не было.

0: «Что было раньше». По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов. На новом радио. Реклама.
1: Ресторан «Чача» представляет. Со своим теперь напитки можно приносить с собой. Дни рождения, события и просто встречи с друзьями. Акция действует постоянно. Подробности у администратора. Панорамный вид на город прилагается. «Чача» со своим. Студеная гора, 34. Заказ столов 77-97-48. Или чачабар.инфо.
2: Для гостей 18+.

0: студия Декорета на Горького 27. Декорета.студио.
1: Хотите автомобиль, который прослужит долго и не разочарует? ГАК. Автомобили нового поколения, созданные совместно с Toyota. Гибридные кроссоверы ГАК S7, семиместный GS8 и компактный GS4 для города. ГАК. Надежность, проверенная миллионами километров. Записывайтесь на тест-драйв. 45-33-03, код 49-22. Дилерский центр ГАК на Тандеме. Владимир, Куйбышева, 24М. Не является офертой. Реклама у «Автотрак Владимир».
2: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
3: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT во Владимире. Госдиплом, топовый комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. Телефон 49-99-39. 49-99-39. Лицензия 04-11-86 от 22-12-2020.

0: Генеральный спонсор проекта – торговый комплекс «Тандем». Партнеры – АО «Владбизнесбанк» и жилой комплекс на Чайковского. ООО «СЗ Владавторесурс». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
1: Ищи на ключе.
2: Рекламная служба нового радио во Владимире. 32 08 08.
3: Новое радио. Слушай.

0: Новое радио.
1: Новое радио.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Серябкина. Медляк солей. Лайф. Как это было?

0: Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Артмастерс!
4: Ну ты чего? Не знаешь, что это такое?
3: Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru. Возрастное ограничение 6+.

0: Риана на новом радио. Ни в коем случае с музыкой тормозить не планируем. Ребятушки, очень меня умиляет реакция экспертов на вопросы, которые задают солидные издания время от времени. Вообще к экспертам обращаются. К экспертам, не к фэшн-экспертам, а вот, например, даже к биологам. Итак, внимание, что же за вопрос? Россиянам рассказали, полезно ли носить носки с сандалиями. И Первый канал эту новость, значит, обсуждает. Известия, аргументы, факты и так далее, и так далее. Обалдеть, да, новость какая важная. Но зато как любопытно стало. Так вот, полезно ли? Так вот, биологи, значит, отвечают, что да, полезно. В лучшем случае нужно носить антибактериальные носочки. А если даже не таковые, а обычные хлопковые, то они помогут избежать появления мозолей. Ну все. Достаточно новостей, я считаю. Давай к музыке возвращаться. Это новое радио. Суперхиты, суперновинки всегда.
1: Реклама.
2: Метелица. Лето.

0: Скидки на шубы до 60%.
1: Каждая женщина выгодно оденется. Стильно и модно. Ведь это...
0: Хотите мега-распродаж? Торговые ряды, третий этаж.
1: Метелица.

0: бонусную карту и скидку сразу в выходной на City Oil.
1: Алло, компания технологий уюта и комфорта. Слушаю вас.
2: У меня жалюзи с маркетплейса. Крепление лопнуло. Очень нужен ваш ремонт.
3: Не думали при заказе, что с изделиями могут возникнуть проблемы? Обратиться будет некуда.
4: Знакомая ситуация. Мы гарантируем высокое качество изделий. И на жалюзи и рулонные шторы собственного производства у нас сервисное обслуживание весь срок службы.
1: А по промокоду «Радио» замеры, монтаж бесплатно.
3: Технологии уюта и комфорта. 24 года рядом. Звоните 377-120. Именно так звучит радость, которую испытает твоя девушка в аквапарке «Суздаль Аква». А если она будет в восторге, поверь, что и ты будешь счастлив. Поэтому пригласи ее к нам снова и давайте вместе.
5: «Суздаль Аква»!
3: Бассейны, джакузи, большой банный комплекс, расслабляющие спа-программы.
1: И, кстати, номера и таунхаусы.
3: Подробности на aquasuzdal.ru.
6: Теперь есть с чем сравнить. Скачай Владимирскую тройку. Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.
7: Купил евровагонку в «Мир дерева». Доволен. «Мир дерева». Правильный выбор.
8: Мечтаете о ремонте? В ТК «Тандем» огромный выбор отделочных материалов. Плитки, сантехники, обоев, дверей, напольных покрытий, освещения и многого другого. Торговый комплекс «Тандем». Все в дом. Полная информация на сайте tandem33.ru.
9: Проблемы с голосом, связками, речевым аппаратом? Доктор с редкой специализацией «Фониатор» ждет вас. Медицинская клиника «Нева». 34-00-33. 34-00-33. О противопоказаниях проконсультируйтесь у специалиста.
10: Рекламная служба «Нового радио» во Владимире. 32-08-08.

0: Радио.
1: Я спустя

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: 16 часов в Москве.
1: Новое радио.
0: Ох, ребятушки, продолжай композицию. Напомню, что я тоже с вами, и бояться на самом деле нечего. Впереди 20 минут только музыки, потом еще музыка. Итак, 24 на 7. Я считаю, расписание идеальное. Вот, обрати внимание на часы, может быть, пора уже украшать планы на вечер.
2: Вся надежда.

0: Ой, какое удовольствие. Зиверт на новом радио. Помню, когда Юлечка исполняла эту песню у нас здесь, вот прям в соседней студии, можно сказать, где мы выдаем концерт живые. Это было так круто. Я тогда ведущим был, помню, с ней вот сидишь, общаешься. Эта песня, ой, просто замечательно. Но, ребятушки, вам ничто не мешает оказаться в той самой студии со своим творчеством уже совсем скоро.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездные жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.
2: Реклама. Обновленный Havail Jolion уже у официального дилера «Техцентр Гранд» во Владимире. Новый турбированный двигатель, современная мультимедиа для вашего удобства и комфорта. Havail Jolion – надежность, проверенная временем. Приезжайте и оцените обновленный Jolion лично. Дополнительное оборудование ИТО в подарок при покупке Havail на Растопчина 24. Подробнее по телефону 77 97 47. Не оферта, предложение ограничено.
3: Теперь есть чем сравнить. Скачай Владимирскую тройку. Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.
4: Сенсация! Аренда в торговом центре «Веризина Цветсквер» теперь всего 350 рублей за метр. 350! Вашему бизнесу развиваться и цвести. «Веризина Цветсквер». Арендуйте выгодно. 8-930-222-86-21.
5: Опять весна. Опять грачи. Опять упал? Давай, звони.
6: Звони. Зовут Влад Металл Профиль. Наши заборы не падают. Приезжай, город Владимир, поселок РТС, дом 32. Звони 42-44-44. 42-44-44. Сайт zvmp.ru.
7: Здравствуйте, меня зовут Козлова Анна Владимировна. Я врач-невролог, специализируюсь на эпилепсии, паркинсонизме, деменции и расстройствах движения. Это хронические заболевания нервной системы, которые чаще всего приводят к инвалидности. Но вовремя подобранное грамотное лечение поможет существенно улучшить качество жизни. Не оставайтесь один на один с болезнью.
8: Записывайтесь на прием в клинику Нева на Мира 4А. Возможно консультирование на дому. 34 00 33. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Студия Декорета на Горького 27. Декорета.студио.
1: Рекламная служба нового радио во Владимире. 32 08 08.
2: Слушай.

0: Всем привет! С вами Женя Трофимов и Комната культуры. Слушайте нашу новую песню «Крайний снег» на новом радио.
1: День спускает закат в метро. Я в последний шагну в вагон. Дни совместные плейлистом. Сквозь ностальгию вспомню. Сломан лифт, ты идешь пешком. Нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

Дом, где встретились на углу, я забыть уже не смогу. Свет фонарный, сжигая мглу, тебя обнимает. И спустя эти много зим, мы, как прежде, вдвоем стоим.

0: На столе, на кровати и на голове я... Ай, что-то там тоже. Вспомнился внезапно мальчишник. Анна Немченко, да, умела на новом радио. Кстати, по поводу старины глубокой. У нас все майские праздники, даже если ты их не празднуешь вот так вот полноценно, как минимум работаешь, будут повторы проекта «Что было раньше». Сегодня с 6 до 8 по Москве послушаем главные хиты «Фабрики звезд».
1: Реклама.
2: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Ура, премия!
4: И мне пришла.
3: И мне.
5: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
4: О, да.
6: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
7: Любовь здесь проходит проверку.
8: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Коста Лакоста. Календарь. Лайв.

0: Baby, I'm an upgrade. КР на новом радио. Вот, ребятушки, тут одна дама в Приморье решила тоже апгрейдить свой финансовый статус. И что она сделала? Она украла более 700 лотерейных билетов на 400 тысяч рублей. Ну и, как ты правильно понял, выиграла она ровно нифигашечки. Да. Ну, может быть, в любви повезет. Хотя там, где она окажется, лучше бы не везло. Это новое радио, суперхиты, суперновинки всегда. Очень скоро у нас и Артур Пирожков со свежим треком, и Мэри Гу с обожаемым.
1: Реклама.
2: Ресторан «Чача» представляет. Со своим теперь напитки можно приносить с собой. Дни рождения, события и просто встречи с друзьями. Акция действует постоянно. Подробности у администратора. Панорамный вид на город прилагается. «Чача» со своим. Студеная гора, 34. Заказ столов 77-97-48. Или чачабар.инфо. Для гостей 18+.
3: Купил печь для бани в «Мир дерева». Доволен. «Мир дерева». Правильный выбор.
4: Пятница. Танцевальный ресторан. Большие майские праздники. 8, 9, 10 мая. 8 мая. Диско Делюкс. «Где ты мой?» 2007. Как старые добрые, только лучше. Специальные гости. Юрьев и Павильон. 9 мая. Суббота. Ночь победы. 10 мая.
5: Воскресенье.
4: Майский девичник. Коктейль на все лето в подарок. Всем свободный вход до полуночи. Столы 77-95-76.
5: 18+.
6: Кредиты, коллекторы, долги. Решение есть. Юридическая компания «Банкрот 33». Город Владимир. Улица Чайковского, 14, офис 303. Услуги оказывает ИП Ивашов Артем Михайлович. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
7: Хотите автомобиль, который прослужит долго и не разочарует? ГАК. Автомобили нового поколения, созданные совместно с Toyota. Гибридные кроссоверы ГАК S7, семиместный GS8 и компактный GS4 для города. ГАК. Надежность, проверенная миллионами километров.
8: Записывайтесь на тест-драйв.
7: 45-33-03, код 49-22. Дилерский центр ГАК на Тандеме. Владимир, Куйбышева, 24М.
9: Не является офертой. Реклама ОАО «Автотракт Владимир».
10: Здравствуйте, меня зовут Козлова Анна Владимировна. Я врач-невролог, специализируюсь на эпилепсии, паркинсонизме, деменции и расстройствах движения. Это хронические заболевания нервной системы, которые чаще всего приводят к инвалидности. Но вовремя подобранное грамотное лечение поможет существенно улучшить качество жизни. Не оставайтесь один на один с болезнью.
11: Записывайтесь на прием в клинику Нева на Мира 4А. Возможно консультирование на дому. 34-00-33. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Мы могли бы сказать, что это очень сочно. Мы могли бы сказать, что это невероятно вкусно. Мы могли бы... Но зачем говорить, если можно просто прийти и попробовать? Обновленное мясное меню в ресторане «Владбиф». Мясо по-бургундски, стейк «Манхэттен», говяжье ребро, язык гриль. Кстати, новые стейки в 2 раза дешевле. Хватит разговоров.
13: Мясной ресторан «Владбиф». Большая Московская, 19А. Бронь 45-14-60.
14: Теперь есть с чем сравнить. Скачай Владимирскую тройку. Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.
15: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
16: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT во Владимире. Госдиплом, топовый комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT ТОП. Телефон 49-99-39. 49-99-39. Лицензия 04-11-86 от 22.12.2020.
17: Рекламная служба нового радио во Владимире. 32-08-08.

0: Новое на новом.
1: Всем привет, с вами Артур Пирожков. Слушайте мою новую песню «Самый красивый» на новом радио.

0: Почти 17 часов в Москве.
1: Новое радио.
0: Помимо того, что сегодня Всемирный день против диет, так еще сегодня отмечается день встречи с Белым Рыцарем, что бы это ни значило. Вот, но, дамы, я надеюсь, что и то, и другое более-менее понятно.

я был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова бешу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой буковке?

0: радио. Новое радио.
1: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И в гостях у меня сегодня Сергей Лазарев. Сережа, привет.
3: Привет.
0: А мировой какой-то популярности ты задумываешься?
3: Я уже старенький для этого. И это говорят и мои и поклонники, и мои недруги.
0: Как у тебя обстоят дела с дружбой, и именно с дружбой в шоу-бизнесе?
3: Если на меня наедут, я дам отпор.
0: Ты вот не так давно говорил о том, что ты больше не будешь петь на английском языке.
3: Я не говорил такого.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
2: 18+.
1: Реклама.
4: В бегам для вас. Бензиновый культиватор Bright. 7 лошадиных сил с реверсом. Шириной вспашки 85 сантиметров. 19 990 рублей. Бегам.
5: Суздальский проспект 20, Куйбышева 24А и новый магазин в ТК «Лента» на Московском шоссе 2.
6: Здравствуйте, меня зовут Козлова Анна Владимировна. Я врач-невролог, специализируюсь на эпилепсии, паркинсонизме, деменции и расстройствах движения. Это хронические заболевания нервной системы, которые чаще всего приводят к инвалидности. Но вовремя подобранное грамотное лечение поможет существенно улучшить качество жизни. Не оставайтесь один на один с болезнью.
7: Записывайтесь на прием в клинику Нева на Мира 4А. Возможно консультирование на дому. 34 00 33. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: студия Декорета на Горького 27. Декорета.студио.
1: Алло, компания технологий уюта и комфорта. Слушаю вас.
2: У меня жалюзи с маркетплейса. Крепление лопнуло. Очень нужен ваш ремонт.
3: Не думали при заказе, что с изделиями могут возникнуть проблемы? Обратиться будет некуда.
4: Знакомая ситуация. Мы гарантируем высокое качество изделий. И на жалюзи и рулонные шторы собственного производства у нас сервисное обслуживание весь срок службы.
1: А по промокоду «Радио» замер и монтаж бесплатно.
3: Технологии уюта и комфорта. 24 года рядом. Звоните 377-120.
5: А вдруг возьму квартиру в рассрочку и повысится платеж? Или сократят сроки выплат?
6: Позвоните в строительную компанию «Континент». Беспроцентная рассрочка, без удорожания. На 29 месяцев на квартиры в новом доме «Веризина Лайф». Накопите первоначальный взнос 20%, а оставшуюся стоимость вносите равными платежами без всяких переплат. Телефон 77-99-44.
7: Застройщик ОСЗСК «Континент» Веризина. Проектная декларация на наш дом РФ. Рассрочка от застройщика.
8: Теперь есть с чем сравнить. Скачай «Владимирскую тройку». Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.
9: Новое радио ближе. Подписывайся на наш телеграм-канал, и ты не пропустишь фото со звездами, фрагменты эфира, розыгрыши приглашений на концерты и живое общение в чате. Суперхиты, суперновинки в твоем телефоне. Новое радио.
10: Рекламная служба нового радио во Владимире. 32-08-08.
11: Новое — это вот это.
12: Ведь температуры нет, да любовь есть.
13: Что-то нам
11: учат. Новое.
13: Да-да-да, гордо уходил навсегда.
14: На часах 00.
11: Это вот это.
14: Старше на год ты пришел в мой день. Значит, надо бы собрать друзей. Меня сегодня ты не жди домой.
11: Новое радио.
15: Юрадио.ру.

0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Лирик, обними.
1: Life, как it

0: Оливия Адамс очень талантливо исполнила про сумку из крокодиловой кожи, ну или о чем-то другом в этом роде. Ребятушки, у нас, значит, следующее сообщение. Через 25 минут в проекте «Что было раньше» мы будем слушать треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. А в частности, сегодняшний эфир будет посвящен финалистам, да и не финалистам, вообще практически всем участникам знаменитой «Фабрики звезд». Через 25 минут ехать домой будем под вот такую вот музыку. Ну а если мы сейчас уже в пути, то суперхиты и суперновинки куда актуальнее.
1: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного, потому что это новое радио.
2: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Выходное. Музыка, треп, шутки, гости, все это выходное.
1: В субботу и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.
2: Выходное. Обожаю все выходное.
1: Реклама. Реклама.
3: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
4: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
7: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
8: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02-6+.
9: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
4: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 049 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
12: Thank you.

0: Генеральный спонсор проекта – торговый комплекс «Тандем». Партнеры – АО «Владбизнесбанк» и жилой комплекс на Чайковского. ООО «СЗ «Владавторесурс». Проектная декларация на сайте наш.рф.
1: Ищи на ключе.
2: Пятница. Танцевальный ресторан. Большие майские праздники. 8, 9, 10 мая. 8 мая. Диско-делюкс. Где ты мой 2007? Как старые добрые, только лучше. Специальные гости. Юрьев и павильон. 9 мая. Суббота. Ночь победы. 10 мая.
3: Воскресенье.
2: Майский девичник. Коктейль на все лето в подарок. Всем свободный вход до полуночи. Столы 77-95-76.
3: 18+.
4: Льет ли теплый дождь? Падает ли снег? В вашем доме всегда тепло и сухо. С кровлями Влад Металл Профиль.
5: Влад Металл Профиль. Кровля, металлочерепица и профлист от производителя. Телефон 42-44-44. РТС, дом 32.
6: Теперь есть чем сравнить. Скачай Владимирскую тройку. Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.
7: Внимание, водители, мастера и все, кто ценит точность в деталях. Теперь «Эмалиум» – это новое имя ваших любимых магазинов «Автоэмали». Профессиональная японская система подбора цвета «Кансай», «Автоэмали», «Лаки», «Расходники», «Оборудование». Мы переехали с Куйбышева 22D и ждем вас по новым адресам. Кулибина 13А, Апольевская 1/31 и теперь Московское шоссе 6А, «Автодом». «Эмалиум» – материалы для идеальной покраски авто.
8: Дамы и господа, спешим сообщить, что в жилом комплексе на Чайковского стартуют программы с отсрочкой платежа. Выгодные условия, комфортные платежи, индивидуальный подход. Жилой комплекс на Чайковского. Для себя только лучшее. Подробная информация по телефону во Владимире 43-39-44. Застройщик ООО «Специализированный застройщик» «Владавтресурс». Декларация на сайте «Наш дом РФ».
9: Ищите все для дома и сада в ТК «Тандем» площадка домостроения. Бани, теплицы, семена и саженцы, садовая техника, инвентарь и многое другое. Торговый комплекс «Тандем». Все в дом. Полная информация на сайте tandem33.ru.
10: Купил дверь для бани в «Мир дерева». Доволен. «Мир дерева». Правильный выбор.
11: Стахановец РФ стал еще ближе. Новый пункт проката инструмента теперь и в Березино. Все для стройки и ремонта без залога. Назови промокод «Новое радио» и получи бонус 500 рублей на аренду инструмента.
12: Рекламная служба «Нового радио» во Владимире. 32-08-08.
13: Даже 36, «Новое» — это вот это. Ведь температуры нет, да любовь есть. Что-то нам утянуло.
12: «Новое».
13: Да-да-да, гордо уходил навсегда. Часах 0-0.
12: Это вот это.
13: Старше на год ты пришел мой день. Значит, надо бы собрать друзей. Меня сегодня ты не жди домой.
12: Новое радио.
14: Uradio.ru.
15: Новое радио.
12: Новое радио.

0: новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Круто ты попал на ТВ, ты звезда, давай на... Друзья, мы сегодня в проекте «Что было раньше» будем слушать, как вы могли догадаться, прям сходу с ноги взлетаем, залетаем. Лучшие хиты «Фабрики звезд», первый, второй, третий, может быть, немножечко в четвертую залезем.
2: Ребятушки, надо было видеть глаза Эви. Вот представьте себе, 93-й год, вам дарят Дэнди, и вот именно такое выражение лица у нее сейчас было. Просто она прям вот это вот... пантера хип-хопа, сидела и пела все песни, которые ей в голову прям вот взбрели. Сколько было тебе лет, когда вышла «Фабрика»?
1: Получается, ну, мне было, уже, если 2003 год, 2000, в каком году она? В 2003,
2: ну, да? Наверное, да.
1: Вторая была в 2003. В 2003 году мне было 7 лет.
2: Ну, короче, первоклашка.
1: Друзья, у меня есть история, как приезжала «Фабрика звезд» в город Ухта, и как мне на шею вот так вот усаживал мой отец, отчим, чтобы мне было видно, кто там поет. Но об этом я вам попозже расскажу, потому что, ну, это же легендарно. Потому что это нужно будет перед группой «Корни» рассказывать, потому что группа «Корни» мне тогда так нравилась. Мы их обязательно сегодня послушаем.
2: Всех обязательно послушаем. В общем, ребятушки, подтягивайтесь в телеграм-канал «Нового радио».
1: Там да, уже через секунду через буквально секунду, будет пост.
2: Монтажер готовит пост. Напомните, какие артисты у нас были в «Фабриках», кто был продюсером «Фабрик звезд».
1: Кто вам нравился? Потому что можно сколько угодно слушать Джорджа Майкла, но когда речь идет про Никиту Малинина и песню «Котенок», ну, здесь нельзя сдержаться, ребят. Ну, это основа основ, это база баз.

0: Ребятушки, я клянусь, она подпевала и говорила имена артистов, которые вот вступали в свою партию. Офигеть.
1: Я хочу попросить вас, пост немножечко выложила с опозданием, поэтому, пожалуйста, все вот эти комплименты о том, что «Ой, это мелодия из моего детства», «Ой, Никита Малинин и правда лучше», «Группа Корни обожаю», пожалуйста, поставьте сердечко под постом и напишите это еще раз под постом, чтобы потом мы спустя время пересматривали и плакали. Что хочешь сказать про «Фабрику звезд»? Что, мне кажется, это была мечта всех тех, кто действительно пел где-то в душе или дома перед зеркалом, и казалось, что, ну, ты можешь быть следующим. Вообще, это было, мне кажется, то время, вообще та эпоха, когда все верили в то, что они могут стать звездами, на весь мир известными. И это так подавалось, как будто действительно в этом не было ничего невозможного. Ты смотрел на этих ребят и думал... Но это я в будущем.
0: Ты знаешь, не могу не согласиться, потому что когда я учился в университете во время «Фабрики» на первом курсе, по-моему, так у меня знакомые летали в Москву и выступали перед продюсерами и так далее, стали вот в этих очередях и потом рассказывали. И у них вот эти воспоминания были, знаешь, ну, примерно как будто бы вот их по телевизору показали.
1: Конечно, это так ощущалось. Сейчас, мне кажется, такой накал сохраняется, вот когда я смотрю видео с поступления...
0: Когда тебя в ЧВД приглашают.
1: Ну, еще не приглашали. Когда вот ты смотришь видео с поступления в театральные вузы, там обычно же вот они все стоят, половина в обморок падают, все в истерике, потому что из огромного потока там поступит человек 20. И вот они, как сумасшедшие в этот ГИТИС, каждый год поступают, с ума сходят, и мне кажется, вот примерно такие же эмоции люди испытывали.
0: Да, ну и не будем забывать, что любой взлет предполагает полет, правильно? А вот падение он как будто бы не предполагает. Тем не менее, группа «Корни» в середине нулевых — это была самая востребованная и самая обеспеченная группа.
1: Ну, потому что...
0: По крайней мере, они в «Форбсы» попадали.
1: Конечно.
0: И так далее.
1: Красивые мальчишки, молодые, сладкоголосые, с очаровательными лицами. Как тут не влюбиться? Мне было 7. Я с ума сходила. Я была уверена, что...
0: А ты помнишь, как зовут их всех?
1: Мне нужен был только Паша Артемьев. Я думала, что это мой будущий муж. Не сложилось. Может быть, и слава богу, кто знает.
0: А может быть, еще не все потеряно.

0: это, кстати,
1: Ван
0: песня...
1: Гой популярный выпуск, конечно, на сегодня.
0: Знаешь про что? Или про кого?
1: Про группу «Корни».
0: Нет, это песня про Иисуса. Неожиданно.
1: Перемотали меня обратно.
0: Прикинь.
1: Вот это ничего себе.
0: Друзья, факты, о которых вы, возможно, не знали,
1: давай,
0: возможно, они вам не нужны.
1: Причем здесь Джизус?
0: Просто так и сказали. В рилсе. Мне попался рилс, отрывок из интервью.
1: Игорь там... Матвенко это сказал?
0: Нет,
1: или кто?
0: Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Тут кудрявенький, собственно.
1: Павел Артемьев.
0: Конечно. И он тут рассказывал, что он написал песню вообще, думая о великом, о духовном.
1: Ну, в целом, когда тебе 17 лет, и ты пишешь песни, тебе кажется, что ты думаешь как раз-таки вот просто на какой-то там недостижимой высоте. Да. А, собственно, многие артисты на «Фабрику-то» и попали, уже будучи известными писателями в каких-то кругах. Вот Игорь Матвиенко Юлию Бужилову уже слышал, знал и пригласил. Вот, давай поучаствуй. Кто-то потом рассказывал, что дети артистов скрывали свои фамилии, чтобы попасть на «Фабрику» как инкогнито.
0: Конечно.
1: И мы верим в это на 100%. А сейчас послушаем группу «Фабрика».
0: Группа «Фабрика», да. Знаешь, что самое интересное? Что группа «Фабрика» существует до сих пор. И вот
1: Ира, по-моему, там даже есть первоначальная участница. Да.
0: По-моему, так. Если я не путаю, я могу путать, вы можете меня поправить. И она до сих пор участвует, является участницей этой группы. И плюс-минус выглядит так же. И я думаю, в чем смысл? Может быть, секрет в том, что другие девчонки меняются, и она, может быть, мьет их коровь каким-то образом.
1: Ну, мы знаем, что и у Сати Казановой тоже все в полном порядке.
0: Да, вообще. Ну, группа «Фабрика», это, не знаю, если ты не был юной девчонкой, а ты, очевидно, не был, поэтому ты не мечтал быть одной из них. А все,
1: ну,
0: остальные,
1: может быть,
0: конечно,
1: мечтал с одной из них. Кто их знает сейчас?
0: Пошляк
1: вот, ребят,
0: старый.
1: Сейчас откли... Тогда я еще был вообще несовершеннолетним.
0: Тихо, тихо, тихо.

0: Я не могу, я вброшу.
1: Одна из участниц, по-моему, сейчас в Англии живет давным-давно, и, в принципе, к шоу-бизнесу отношение имеет очень такое косвенное.
0: Завидуем жестко. У нас, значит, каждый ЧБР есть какой-то самопровозглашенный продюсер и редактор, чел, который постоянно все ему не нравится. И он говорит, у вас отвратительный музыкальный вкус, вы ставите не то. Мой хороший, мы сегодня слушаем треки, которые были... в «Фабрике звезд». Не те, что группа выпустила позже, когда они уже выпустились в «Фабрике звезд». Вот эти треки были на момент участия в проекте.
1: Да ладно, пусть чувачок жалуется,
0: это
1: главное,
0: раз,
1: что слушает.
0: А два, пожалуйста. Просто я понимаю, что очень хочется блеснуть умом и показать, какой ты вообще просто сумасшедший суперстар. Ну, стань перед зеркалом,
1: подожди, резюме присылай Нателле.
0: Да, пожалуйста, ну сколько можно? К чему вот просто человек портит настроение, извергая понос изо рта? Зачем вы портите мне настроение, мистер юзер Кверти, блин? Все, бан пожизненно, я не могу больше на это смотреть. Все, сколько можно, сколько можно. Все довольны, он один недовольный. Так не слушай.
1: Всем отличного, доброго вечера. Сегодня лучший ЧБР.
0: Вот
1: написала Галина. Вот с этим я 100% соглашусь.
0: Вот и замечательно.
1: Парни, давайте, подтягивайтесь. Не только же слушать нам, значит, фабрикантов, которые вот пели о чем-то нежном. Давайте вот такого вот отвязного воронежского. From Воронежейро. Миша Гребенщиков. Он с двумя такими красоточками выступал тогда.

0: Конечно. Вот этот трек, который мы сейчас послушали, я помню, я не помню весь клип, я помню только ощущение, что мне было очень неловко в детстве его смотреть.
1: Смотреть его рядом с родителями.
0: Да. Вот это ощущение я точно помню. И песня мне казалась какой-то, ну, помощь, про попу.
1: Батоны, да?
0: Да, типа, о чем вообще речь? И смотреть клип тоже было как-то неловко, потому что все было такое оголенно-откровенное, как будто бы.
1: Ну, в целом тогда «Широкий ремень» назывался «Юбкой». Такое,
0: ну, да,
1: время,
0: да,
1: было,
0: да,
1: да. Ребятушки, мы продолжим после короткого коммерческого момента. Сегодня «Фабрика звезд» на новом радио в проекте «Что было раньше».
2: «Что было раньше» на новом радио. Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездные жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.
3: Реклама.

0: бонусную карту и скидку сразу в выходной на City Oil.
1: Алло, компания технологий уюта и комфорта. Слушаю вас.
2: У меня жалюзи с маркетплейса. Крепление лопнуло. Очень нужен ваш ремонт.
3: Не думали при заказе, что с изделиями могут возникнуть проблемы, обратиться будет некуда? Знакомая ситуация. Мы гарантируем высокое качество изделий. И на жалюзи и рулонные шторы собственного производства у нас сервисное обслуживание весь срок службы.
1: А по промокоду РАДИО замер и монтаж бесплатно.
3: Технологии уюта и комфорта. 24 года рядом. Звоните 377-120.
4: Хотите автомобиль, который прослужит долго и не разочарует? ГАК. Автомобили нового поколения, созданные совместно с Toyota. Гибридные кроссоверы ГАК S7, семиместный GS8 и компактный GS4 для города. ГАК. Надежность, проверенная миллионами километров. Записывайтесь на тест-драйв. 453303, код 4922. Дилерский центр ГАК на Тандеме. Владимир, Куйбышева, 24М. Не является офертой. Реклама у «Автотракт Владимир».
5: Суздаль! Аква!
3: Именно так звучит счастье, которое испытывает ваш ребенок в аквапарке Суздаль Аква. И радость, и восторг тоже будут звучать именно так.
0: Поэтому давайте повторим.
3: С новой горки. Итак, поехали!
5: Суздаль Аква!
3: Современные горки, бассейны, игровые, анимация, кафе и прочие детские радости.
5: Суздаль Аква! За день столько счастья!
0: Подробности на aquasuzdal.ru.
6: Метелица лето.

0: Скидки на эко-дубленки 40%. На эко-шубы 50%. На шубы из натурального меха до 60%. Хотите мега-распродаж? Метелица. Торговые ряды. Третий этаж.
1: Это Метелица.
2: Рекламная служба нового радио во Владимире. 32 08 08.

0: радио.
1: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. «Что было раньше?»
2: Вау! Друзья, мы продолжаем. Мы сегодня в проекте «Что было раньше?» слушаем хиты «Фабрики звезд». Первый, второй и третий. И, возможно, может быть, чуть-чуть залезем в четвертую, но как пойдет? Как пойдет?
3: Я в легком шаку. 22 года назад была эта ваша «Фабрика звезд», которую я особо не слушал, но я понимаю, что вот какой трек не включи, все слова в голове.
2: Да,
3: вот
2: это все. Странно, как
3: просто никуда
2: работает.
3: Ты от этого не денешься. Маша Ржевская, девушка из приличной семьи, у которой, в принципе, все очень даже прекрасно и замечательно.
2: Да, мы очень рады. Но я хочу сказать спасибо за то, что вообще родилась песня, которая... Пусть вы можете сказать, что это единственный хит. Неважно, сколько песен написала. Вот в жизни важно одну песню такую иметь за пазухой, чтобы спустя 20 лет тебе хотелось ее переслушивать и вот представлять. Вот
3: да, мы
2: вот...
3: не будем в хронологическом порядке слушать «Фабрикантов». Лучше уж так вот прямо устроим.
2: Как пойдет,
3: устроим,
2: по ощущениям.
3: Как пойдет, да. Это же «Фабрика» Макса Фадеева, если не ошибаюсь. Господи. Фадеев шарит за девчонок молодых.

0: О, как.
1: Ребяшки, мы сейчас смотрели клип на песню «Когда я стану кошкой», обтягивающие пиджачки на девушках и брючки, джинсики даже, клёш на юношах. Сразу чувствуются нулевые.
2: Это не то. Самое удивительное — это то, что дельфины в луже плавают.
1: Это компьютерная графика.
2: Это сейчас, когда нейросети повсюду, это еще вау, но тогда... Мне кажется, это вообще крышеснос полный. Мы тут зашли на территорию Юли Савичевой. Думали послушать высоко.
1: Даже не так. Мы зашли на территорию фабрики Макса Фадеева. Ржевская, да, оттуда.
2: Будет важнее, правильнее.
1: Юля Савичева, она его землячка. Знаешь такую группу, которая называлась «Конвой»?
2: Нет.
1: Это группа Макса Фадеева, которая вот еще в Кургане образовалась. И друг его играл на барабанах в этой группе. Потом у него дочурка родилась, Юля Савичева. И она была на бэках у Линды.
2: О, боже.
1: Потом она абсолютно случайно, естественно, попала на «Фабрику звезд», и у нее замечательная карьера.
2: Совпадение?
1: Совпадение стопроцентное. А еще кто там была, по-моему, из Кургана? Темникова, да?
2: Темникова, кстати, да.
1: До
2: еще
1: нее
2: Гагарина.
1: Тоже доберемся.
2: И до нее, наверное, тоже доберемся.
1: Гагарина тоже из Кургана. А, Саратов, что
2: мне
1: рассказываешь?
2: Я про «Фабрику» тебе говорю.
1: А я тебе про,
2: Курган.
1: Про Курган и группу «Конвой». Надо же такое название замутить.
2: Как
1: да?
2: Мож... Все, на этом треке вообще нельзя разговаривать. Ты что, это... Воском по телу.

0: Ну что, ребятушки, в мурашках сидите?
1: Конечно.
0: В мурашках? Не то слово. И ты в мурашках, и слушатели в мурашках. А автор следующего сообщения сейчас этих мурашек еще добавит.
2: Ну-ка.
0: Вот я вот буду читать, а у самого он с голуби. Смотри, как волосы на спине поднялись. Вот вы в такие воспоминания отправили. Я в свое время отправлял заявку на фабрику звезд. Прошел предварительный отбор, получил приглашение. Дорогу оплачивали, нужно было что-то там еще оплатить. Ну, какие-то не особо большие деньги, но родители в то время надо мной посмеялись и не пустили. Вот такие пироги. Спасибо за приятные воспоминания. Виталик, 46 годиков.
2: Виталик, может быть, ты мог бы быть Никитой Малининым?
0: Ну и хорошо, что ты не Никита Малинин.
2: Ну да.
0: Никиту Малинина мы еще обязательно послушаем, а сейчас послушаем парня, о котором могли кто-то сейчас и забыть. Зовут его Кристиан Лених, и это одна из самых красивых песен, как по мне. Из всего фабриканского прошлого.

0: дорогуша, глаза увлажнились, я
1: ну
0: вижу.
1: Ну все, ребят, давайте прекращать. Но это осень, осенью можно. Осенью нужно немножечко пострадать, но легонечко, ненавязчиво и сильно в это не впадать.
0: Кристиан Леник только что, ребяточки, мы слушаем героев «Фабрики звезд».
1: Сейчас будет небольшой перерыв.
0: Сейчас будет мне небольшой перерыв.
1: А после продолжим.
0: И еще почти полтора часа. Да, ты что так торопишься? Давай в тонности, давай в легкости.
1: Я могу. Друзья, сейчас будет небольшой перерыв. После мы продолжим слушать лучшие хиты «Фабрики звезд» номер 1, номер 2, номер 3 и, возможно, номер 4.
2: 1+1. Утро на грани.
3: Следующие новости. Кирилл Калинин в прямом эфире нового радио открыл обувную. Посмотрите, как он переобувается прям в прыжке.
4: Да все! Я, кстати, на Луну летал и на Марс. Да, да просто сейчас уже, сейчас уже не летаю, но вообще да.
3: Короче, ты продолжаешь спасать другие миры.
4: Да, продолжай думать о других.
5: Супермен из Раменского.
3: Да, да, да. От слова «рамен».
4: Видите, какой я ветреный мальчишка.
3: Плохие новости для девушек, которые целуются с Кириллом.
6: Я держу чих до конца поездки, чтобы захлопнуть дверь и тогда чихнуть, а то вдруг мне водитель рейтинг снизит.
3: Мужчина разорвал глотку
4: тому, кто чихнул.
3: Он работал в такси и вез Кирилла.
6: Мега-чих знаменитый.
3: Турбо-чих.
6: Нехорошо, все подумают, что я шизик. А я так и есть. Ну ладно.
2: С 7 утра по будням утреннее шоу 1+1. То самое шоу на новом радио.
3: Я это человек, который еще 2 года назад в рубашке на работу ходил.
6: Да, смирительный.
2: Реклама.
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
9: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12.
10: Что может быть лучше крутой цены в Ашан? Крутая цена надолго. Приходите в Ашан и покупайте колбасу «Папа может» с индейкой 400 грамм всего за 139,99 до 10 июня. И не переживайте, что цена изменится, потому что в Ашан крутые цены – это надолго.
11: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
12: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
13: Артмастерс!
14: Ну ты чего?
13: Не знаешь, что это такое?
14: Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru.
12: Возрастное ограничение 6+.
15: Ура, премия!
3: И мне пришла.
15: И мне.
16: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
3: О, да.
12: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
17: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
18: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
19: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
9: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру.
20: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
21: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
20: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
21: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
22: Новое радио.
23: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
24: Что было раньше?
0: Я кайфую. Нам написали сообщение следующее. Алекс пишет Савельеву. Господи, наконец-то рекламная пауза. Хоть добегу до машины из офиса. Мы сегодня слушаем, как звучит «Фабрика звезд», ребятушки. Первые созывы.
1: Все, кто пишет про Вова Чума, да, конечно, будет этот трек. Я считаю его вообще одним из самых лучших.
0: У меня для него даже прелюдия есть.
1: Там не нужны прелюдии к такому-то треку, я тебя умоляю. Там все сразу горячо и готово. Но это больше подходит и к Никите Малинину, который тоже будет. Но следующий трек, я должна сказать, в общем, когда я жила в городе Ухта, мы жили там до моих 10 лет, я участвовала в КВНе для детей. Точнее, нет, это был КВН для детей, а потом меня позвали во взрослую команду выйти на один номер. Угу. То есть это были взрослые ребята, я была в такой футболке с блестящими буквами, и моя задача была спеть данную композицию. Мне нужно было спеть «Он шоколадный заяц, он ласковый мерзавец, он сладкий на все 100, о-о-о, он шоколадный заяц». И дальше не помню, и в конце я пела «А я тогда же кто?». И все смеялись, потому что я выходила, я была тогда еще чернее, волосы были кучерявее. Команда выиграла, и мне подарили магнитофон. Ты вообще понимаешь, что это такое? Я не понимала роскоши этого вообще вот этого инструмента, но мама сказала, что это очень круто. Мне на нем включали просто сказки, потом моему младшему брату. Просто...
0: Ребят, сейчас нашу дорогушу осенило, потому что она повторила слова этой песни, говорит, так, подожди, а в детстве она мне такой не казалась.
1: В том-то и дело, потому что если сейчас вслушаться в текст, можно понять, что вообще-то, ну, детям-то лучше бы не петь эти композиции. Самый сладкий леденец заменяет нам он. Но не будем об этом. Песня супер. Он не мой отец.
0: Он принц.

0: Я шоколадный заяц, и губ твоих касаясь, я таю так легко. О-о-о, я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец, я сладкий на все сто. О-о, мне еще долго танцевать и таять?
1: Ладно, дорогуш, можешь расслабиться, мы переходим к следующему треку. Тоже героиня и победительница, и вообще по жизни победительница, красотка Лена Темникова.
0: Мне жаль, что этот трек, мне кажется, он не так выстрелил тогда, потому что сейчас он звучит все еще актуально, на самом деле. Очень-очень по-темниковски. Но тогда я не помню такого прям резонанса, что это было что-то вау. Может быть, просто меня не впечатлило в 7 лет, но я имею право, знаете ли, я строгий зритель.
1: Ну правильно, ты тогда от «Шоколадного зайца» восхищалась, в принципе, что
0: нет,
1: тебе
0: в 7 лет? Нет, я любила Никиту Малинина. Он пел про меня.
1: Да, надо напомнить, что мы слушаем выпускников «Фабрик звезд» на новом радио. Реакции в телеграм-канале приветствуются.

0: Нет, ребяшки, не разбегаемся ни в коем случае. Сегодня слушаем, как звучит «Фабрика звезд», но как минимум первые три части, а может быть и до четвертой доберемся, а может быть и до пятой, что нам жалко, что ли? Это проект «Что было раньше». Кстати, давай напомним, что можно все выпуски послушать в одноименном телеграм-канале, называется.
1: Телеграм-канал так и называется «Что было раньше». Там Усишкин выкладывает себя в трусиках и все выпуски, а также в Яндекс.Музыке можете ввести «Эвиленд», и там тоже есть «Что было раньше».
0: Вот. Молодец?
1: Конечно, а когда не молодец?
0: Горжусь тобой, ребят, продолжаем, вот прям вот уже скоро.
2: Что было раньше на новом радио? Реклама. Обновленный Havail Jolion уже у официального дилера Техцентр Гранд во Владимире. Новый турбированный двигатель, современная мультимедиа для вашего удобства и комфорта. Havail Jolion. Надежность, проверенная временем. Приезжайте и оцените обновленный Jolion лично. Дополнительное оборудование ИТО в подарок при покупке Havail на Ростопчина 24. Подробнее по телефону 77 97 47. Не оферта, предложение ограничено.
3: Пятница. Танцевальный ресторан. Большие майские праздники. 8, 9, 10 мая. 8 мая. Диско Делюкс. Где ты мой 2007? Как старые добрые, только лучше. Специальные гости. Юрьев и Павильон. 9 мая. Суббота. Ночь Победы. 10 мая. Воскресенье. Майский девичник. Коктейль на все лето в подарок. Всем свободный вход до полуночи. Столы 77-95-76. 18+.
4: Мы могли бы сказать, что это очень сочно. Мы могли бы сказать, что это невероятно вкусно. Мы могли бы... Но зачем говорить, если можно просто прийти и попробовать? Обновленное мясное меню в ресторане «Владбиф». Мясо по-бургундски, стейк «Манхэттен», говяжье ребро, язык гриль. Кстати, новые стейки в два раза дешевле. Хватит разговоров.
5: Мясной ресторан «Владбиф». Большая Московская, 19А. Бронь 45-14-60.
6: Кредиты, коллекторы, долги. Решение есть. Юридическая компания «Банкрот 33». Город Владимир. Улица Чайковского, 14, офис 303. Услуги оказывает ИП «Левашов Артем Михайлович». Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.

0: Студия Декорета на Горького 27. Декорета.студио.
1: Алло, компания технологий уюта и комфорта. Слушаю вас.
2: У меня жалюзи с маркетплейса. Крепление лопнуло. Очень нужен ваш ремонт.
3: Не думали при заказе, что с изделиями могут возникнуть проблемы? Обратиться будет некуда.
4: Знакомая ситуация. Мы гарантируем высокое качество изделий. И на жалюзи и рулонные шторы собственного производства у нас сервисное обслуживание весь срок службы.
1: А по промокоду «Радио» замер и монтаж бесплатно.
3: Технологии уюта и комфорта. 24 года рядом. Звоните 377-120.
5: Теперь есть чем сравнить. Скачай Владимирскую тройку. Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.
6: Планируете стройку? В ТК «Тандем» в наличии пиломатериалы, кровля, инструмент, крепеж, строительные смеси и многое другое. Торговый комплекс «Тандем». Все в дом. Полная информация на сайте tandem33.ru.
7: Рекламная служба нового радио во Владимире. 32-08-08.
8: Новое — это вот это.
9: Ведь температуры нет, да любовь есть. Что-то нам лучше.
8: Новое.
9: Да-да-да, гордо уходил навсегда. На часах 00.
8: Это вот это.
9: Старше на год ты пришел в мой день. Значит, надо бы собрать друзей. Меня сегодня ты не жди домой.
8: Новое радио.
10: Uradio.ru.
11: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
12: Ребята, мы продолжаем. Мы сегодня слушаем хиты «Фабрики звезд». Первый, второй, третий, может быть, четвертый, может быть, пятый. В общем, как пойдет. Я сегодня максимально заряжена и вспомнила, что чтобы избежать болезни Альцгеймера, ну, не то чтобы можно ее прям взять и избежать, но можно немножечко для профилактики учить стихи, песни. И могу сказать, что, учитывая, что я до сих пор каким-то образом помню текст каждой песни, которую мы сегодня включаем.
13: Особенно «Шоколадного зайца».
12: Это база. Мне кажется, что я себя немножечко обезопасила, поэтому вы себя тоже можете таким образом проверить. Если что, вот до сегодняшнего дня, когда я вот искала песни и переслушивала их, естественно, чтобы понять, берем мы это или не берем, и все такое.
13: Да что ты переслушаешь? Включаешь 3 секунды и слышишь вот. Всю песню,
12: да.
13: Вот прям наперед.
12: Я к тому, что я не так часто слушаю эти песни, но при этом я помню их от и до. Вот что знается, музыку делали на века, никогда не думал, что буду так говорить про треки из «Фабрики звезд». Но что есть, то есть.
13: Но это культурный код, как ни крути, потому что вот сейчас мы смотрим на реакцию наших слушателей. Кстати, ребят, комментариев много, спасибо вам большое. А вот реакции что-то преступно мало для такого рода выпуска.
12: А у нас что, друзья,
13: добавим романтики. Как, кстати, Юлия Бужолова себя чувствует
12: все
13: сейчас?
12: Все прекрасно. Отреклась от сцены и публичной жизни, работает в школе, в академии Игоря Матвиенко, преподает вокал, чувствует себя прекрасно, превосходно. Нашла себя.
13: Нашла
12: в этом.
13: Себя.

0: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Ребята, час пролетел, мы продолжаем. Мы сегодня слушаем хиты «Фабрики звезд». И я, если честно, в восторге от ваших комментариев. Мне очень радостно, что вы разделяете наши эмоции по поводу
2: от
1: того...
2: От каких? Вот Алексей Петухов пишет, какая заунывная песня.
1: Ой, ну не хочу говорить, что фамилия какая-то.
2: Да не, нормально все. Лех, слушай, надо ее второй раз послушать, и 100% ты по-другому отреагируешь.
1: Не дал мне оскорбить человека. Хорошо, это правильно. Я вам так скажу. Вообще многие песни... еще когда тогда их слушали, казались проходящими абсолютно нудяцкими и вообще отвратительными.
2: Избалованными были, понимаешь
1: ли. А сейчас, когда ты вырос, ты переслушиваешь и понимаешь, насколько ты слушаешь и понимаешь, насколько ты слушаешь и понимаешь, насколько ты слушаешь и понимаешь, насколько они... Ты понимаешь, насколько они хороши.
2: Я думаю, а ты бы еще минутку выдержала.

0: Ребята, ну-ка не торопимся, не торопимся. Подольская — это пятая фабрика, до нее доберемся в другом выпуске. Сегодня мы по первым сезонам пробегаемся.
1: Да. Может быть, мы заскочим на территорию четвертого сезона. Может быть. Но это еще не точно. Возможно, хватит нам и того, что мы еще не послушали, как пойдет. Поэтому вы накидывайте, конечно. Если не влезет что-то, мы сделаем второй выпуск.
0: Но Эви сказала, что однозначно «Котенок» прозвучит в какой бы фабрике он ни был, хоть он и попадает в рамки, заданные сегодняшним
1: друзья,
0: эфиром.
1: Друзья, даже если, вот понимаете, мы сделаем 98-й год, мне плевать, я планирую теперь, чтобы мы каждый день «Котенка» слушали. Группа «Тутси», трек «Самый-самый». Я, ну что, вот она мне нравится, эта песня примерно так же, как Никита Малинин «Котенок».
0: Да, офигеть, конечно, Эви. Черный рэп-дива.
2: Знаешь, ты болтаешь во сне.

0: бесконечность.
1: Ребят, у меня уже горло болит, если честно, потому что я ору тут как ненормально. Скажите спасибо, что микрофон выключаю при этом.
2: Ребятушки, у меня сейчас в студии реальное караоке идет. Эви подпевает каждому треку, каждому. И я думаю, что похожая обстановка в ваших машинах, если, ну вот, например, мужик летит, сидит на пассажирском и не понимает, что с его женщиной происходит, а она голосит и голосит, и переключать не велит.
1: Да, мужик то же самое делает. Друзья,
2: да,
1: если...
2: мужик про себя, да, делает вид, что ему пофигу.
1: Если вы тоже кайфуете, за рулем где-то едете или в пробке, или дома, присылайте кружочки, как подпеваете. Мне понравилось, как мы это делали в прошлый раз. Почему бы это не сделать традицией? Будем ближе друг к другу. Все-таки не чужие люди, друзья лучшие практически.
2: Соглашусь. Тем более следующие слова песню... перемотал себя обратно. Песни, следующие слов, пожалуйста, сделайте вот так вот, чтобы оно вот сейчас прозвучало.
1: Ты устал, скоро в отпуск.

0: Ну и пусть четвертое, господи, делов-то куча.
1: Я вообще не вижу никакой проблемы. Да, я хочу отдельно ответить комплиментов всем тем, кто записывает кружочки и присылает фотки. Это действительно выглядит очень круто, когда вы присылаете кружочки. Такие все красивые, счастливые, лучезарные. Кто-то вообще в темноте едет, как будто бы, я не знаю, ну, я не знаю, где сейчас.
2: Ребят, включите фары. Включите фары, ну, ей-богу, вы что, с ума, что ли, сошли пугать там встречное движение, потоки и так далее?
1: Кто-то дома в халате. В общем, роднульки, обожульки вообще лучше, прекрасно. Я тоже сижу, пою. Усишкин сидит и считает, вообще, зачеркивает минуты, когда уже наступит четверг, чтобы не прийти на работу, но об этом позже.
2: Да ладно, не торопи коней. Я вот как раз вечером сегодня себя чувствую очень даже прекрасно и замечательно, как и очень многие наши слушатели. Я смотрю, и мужики тоже слушают.
1: И это прекрасно.
2: Причем вот прям не стесняясь, Александр Шкуратов прислал не видео, а фото из машины. Но как бы он его прислал, если бы он не слушал эфир?
1: Конечно.
2: Не просто же так.
1: Согласна.
2: Вот, сейчас тоже подпеваем, хотя, скорее всего, вы эту песню не слышали тоже 20 лет. Я...

0: Тогда за минуты не платили. Почему все песни длинные? 3.30, 3.40, 3.19 и так далее. Это что вообще? Все, что ли, такие поэты-песенники, понимаешь ли, музыканты-композиторы давали волю своим порывам творческим, и потом артисты вот так вот, ну, я не знаю, сейчас же ты за полторы минуты трек записал, и, пожалуйста, да, принесет он тебе бабок еще больше, чем вот это вот, на три минуты себя скрывать. Да вот тоже,
1: ну, слушай, они тоже хитренькие, потому что вот это гимн «Фабрики звезд 3», но на этот же мотив потом они пели «С Новым годом». Да, мама, с Новым годом, папа, с Новым годом, поздравляем вас, друзья.
0: Ну, а теперь в ресторан переносимся, у нас красивые скатерти, никто не ест и не жует, ни в коем случае, когда артист старается перед вами.
1: То есть ты так?
0: Я ненавижу живую музыку в заведениях, но хочется вот сейчас как будто бы попасть куда-нибудь на набережную в идеале.

0: Поколение ТикТока просит уже на четвертую фабрику переключаться. Нет, ребят, мы будем растягивать удовольствие.
1: Да, если вдруг что, не переживайте. Всегда можно будет подрубить группу «Банда», «Плачут небеса». Хотя мне так нравилась группа «Банда». У них еще есть трек, называется «Допинг». Мне казался он очень страшным, но мне он безумно нравится. «Допинг – нелепая правда, с ним не стоит играть». Возможно, иначе пелось, не помню. Вот этот трек я знаю тоже наизусть. Вы, наверное, тоже, потому что, ребят... Очень легкая песня, чтобы имена выучить вообще всех, кто там был.

0: просто, ё-моё.
1: Её зовут Маша,
2: она любит Сашу, а он любит Дашу и только её. Но Даша готова простить его снова, опять бросить Вову, вот блин, ё-моё.
3: Про Вову бы песню послушать.
4: Про Вову послушаем обязательно, у меня даже прелюдия готова для этого трека. А я смотрю, с таким удовольствием Таня Наумкина кружок записала. Она прям подпевает с таким прям вот кайфом.
3: Душу вложила, родная.
4: Такое ощущение, что она могла бы быть амбассадором вот этого трека. Так, да и много-много. Вот Алина пишет. Иру,
2: и только ей.
4: Смотри, там дождик идет. И кассеты выложила Анастасия Родионова. Там целых 5 фабрик. Ты будешь меня перебивать, что ли? Рекламу перебивать не будешь.
5: Реклама. Кредиты, коллекторы, долги. Решение есть. Юридическая компания «Банкрот 33». Город Владимир. Улица Чайковского, 14, офис 303. Услуги оказывает ИП Ивашов Артем Михайлович. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
6: Ресторан «Чача» представляет. Со своим теперь напитки можно приносить с собой. Дни рождения, события и просто встречи с друзьями. Акция действует постоянно. Подробности у администратора. Панорамный вид на город прилагается. «Чача» со своим. Студеная гора, 34. Заказ столов 77-97-48. Или чачабар.инфо. Для гостей 18+.
5: Дамы и господа, спешим сообщить, что в жилом комплексе на Чайковского стартуют программы с отсрочкой платежа. Выгодные условия, комфортные платежи, индивидуальный подход. Жилой комплекс на Чайковского. Для себя только лучшее. Подробная информация по телефону во Владимире 43-39-44. Застройщик ООО «Специализированный застройщик» «Владавтресурс». Декларация на сайте «Наш дом РФ».
7: Советский Союз – страна сильных людей и надежных вещей. А наш металл был и остается мировым знаком качества. Мы верны традициям отцов и дедов. Завод «Владметалпрофиль» – надежная российская сталь. Российская сталь. Мы делаем все, что требуется вашему дому. От крыши до калитки. Звоните 42 44 44. Сайт zvmp.ru. «Владметалпрофиль». Забор, кровля, фасад с железной гарантией качества.
8: Внимание, водители, мастера и все, кто ценит точность в деталях. Теперь «Эмалиум» – это новое имя ваших любимых магазинов «Автоэмали». Профессиональная японская система подбора цвета «Кансай», «Автоэмали», «Лаки», «Расходники», «Оборудование». Мы переехали с Куйбышева 22D и ждем вас по новым адресам. Кулибина 13А, Апольевская 1/31. И теперь Московское шоссе 6А, «Автодом». «Эмалиум» – материалы для идеальной покраски авто.
9: Теперь есть с чем сравнить. Скачай Владимирскую тройку. Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.
10: Сенсация! Аренда в торговом центре «Веризина Цветсквер» теперь всего 350 рублей за метр. 350! Вашему бизнесу развиваться и цвести. «Веризина Цветсквер». Арендуйте выгодно. 8-930-222-86-21.
11: Рекламная служба нового радио во Владимире.
12: 32-08-08.
13: Новое радио.

0: такое, это вот это.
1: А я в ответ сыграю на двоих. Телец на двоих.
0: Новое радио.
2: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
3: Мы продолжаем. Практически полтора часа уже пролетело. Мы сегодня слушаем хиты «Фабрики звезд». А Утюшкин уже ненароком хочет заглянуть в четвертую, но мы пока еще не все. Не все соки выжили. Хотя не все треки хочется ставить из всех «Фабрик». Мы берем только самый смак. А?
4: Я смотрю, как кайфуют девчоночки. Вот смотри, молодые мамы Алина и Мария. Пишут, что дети жалуются, выключи эту кринжатину, мама дает сделать английский, но куда денутся дети, когда матушки сейчас кайфуют просто как не в себя?
3: А отдых матери святое, дети.
4: 100%, вот. Ну и синий трактор или там сидим с бобром, уже они позабыли, эти самые дети, а маманьки-то, вот смотри, помнят, подпевают и получают удовольствие. Мы сейчас будем слушать Вову Чуму.
3: Наконец-то.
4: Наконец-таки, да.
3: После, ну вот, мне кажется, котенок и Вова Чума, не, ну Вова Чума, ну это, друзья, если бы тестостерон был звуком, то он был бы этой песней.
4: Я хочу просто напомнить, что Ираклий Перцхалава — это вот парень из Москвы, который, в принципе, в андеграундной хип-хоп-тусовке присутствовал.
3: Да,
4: и музыка в середине 90-х у него звучала вот так. Вот, потом, значит, в тет-а-тет попал в поп-историю. Ну и, собственно, на «Фабрике звезд» уже был, так сказать, парнем, который, ну, не то чтобы в узких кругах был известен, но мог себя подать и на сцене, и так далее. И получалось у него очень даже прям ширно-прижирно. И гитарка вот эта вот прям, да?
3: Нет, это, мне кажется, это, простите, это одна из лучших песен Иракли. Все хороши, но это...

0: Я понял, что это за песня. Это омаж на мальчишник. Кожаный убийца. Виноградов Алексей.
1: Это потому, что у него эге-гей искусительный змей.
0: Да-да-да, и вот это вот все. 100% оттуда. То есть сейчас ты не стесняешься, а когда шоколадный заяц, там, леденец, ты, значит, сейчас уже...
1: Для девчонок самый сладкий леденец. Нет, сейчас-то я как раз...
0: Пунцовые щеки я вижу сквозь загар.
1: Сейчас-то я, конечно, смущаюсь. А в детстве я не думала.
0: У нас небольшой офф-топ.
1: Ну-ка.
0: Потому что девчонки просто порвали мне волосы на груди, но эта песня должна быть.
1: Я ничего не имею против, потому что Мигель тоже черный, и у нас с ним похожее детство, поэтому черных в массы.

0: Не, ну понятно, фигово.
1: Вообще, ну, танцует он намного лучше, но Мигель берет харизмой.
0: 100%. Ну, вообще, он такой парень довольно откровенный. Не так давно он прошелся по звездам шоу-бизнеса, по отечественным, когда был на концерте, по-моему, у Рианы. И, типа, знаешь, так записывал кружочки. Ну вот, ну вот, ну посмотрите на уровень. Расслабились, понимаешь ли. На полтора часа уже выпало из суеты жизненной. Нет проблем, только воспоминания, ностальгия. Ужин готовится под песни на ура. В магазин успел сбегать во время рекламы.
1: Моя хорошая.
0: Анечка, ну ты просто чудо. Прям бальзамом обливаешь наши сердца. Я сегодня с особо Плиашвили. Так, ребят, 4-минутные песни. «Мама, не горюй». От Мигеля давай переберемся к все-таки победительнице народного голосования.
1: Важное
0: как
1: уточнение.
0: Сказал Макс Фадеев, второй «Фабрики звезд» Елене Терлеевой. Вот знаешь, как бывает? Иногда ты не получаешь красный диплом или золотую медаль, и это тебя как будто бы подкашивает.
1: Ну, если у тебя синдром отличника.
0: Если у тебя синдром отличника. Елена Терлеева красивая, талантливая, я не сомневаюсь, что у нее все по кайфу. Собери

0: Элина Хоффман хотела сдержаться, но не получилось, сказав, что это 2007 год. Но и что?
1: Элина, ты админ канала, мы тебя не забаним, но не будь душной, как Кварти, господи.
0: Это
1: к чему
0: и,
1: вот это было?
0: И ты, что?
1: Ты на квизе по «Фабрике звезд» не победила.
0: А более того, ты
1: реабилитируешься или что?
0: Ты перепутала имена в песне «Саша плюс Маша».
1: Вот Элина. Именно. Я тебе больше скажу, Элина, ты даже не подпела самостоятельно Юлии Бужиловой слова, потому что не знаешь. Эля, не хватит хвастаться, хватит на себя одеяло перетягивать, ей-богу!
0: Да, ошиблись. А кто не грешил, пусть первым бросит в нас камень.
1: Вот именно, тем более мы грешим с удовольствием. После короткой паузы продолжим.
2: Что было раньше на новом радио? Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
3: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
4: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Любовь здесь проходит проверку.
7: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
8: 16+.
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
0: О как, друзья, мне так грустно от того, что совсем скоро это закончится, но мне радостно, потому что вишенкой на торте, ну, вы можете догадаться с первого раза, какой будет трек. Нет, не плачут небеса, потому что это 4-я «Фабрика звезд», а раз мы не послушали ее, это значит, что будет еще один выпуск.
1: Да, в обязательном порядке подготовим следующий выпуск. Мигель, он залетел, так, ну, случайно, можно сказать,
0: ну, да, потому
1: по
0: что
1: вашим гигантским
0: очень,
1: острым,
0: очень много
1: да.
0: просили.
1: А затем, кого у нас еще надо дернуть было... Точнее, дернули по ошибке Титова.
0: Да, но тоже удачно. Ну тоже и напутали удачно. Немножечко с годом. Ну и что?
1: Это все мелочи жизни. Что, да? Ребят, ну, я уверен, что это ни капли не смутило вашу реакцию на все происходящее.
0: Антон спрашивает, где «Фабрика 4»? Алло! Алло!
1: Тони.
0: Только что сказала, что будет второй выпуск. Там будет 4, 5, 6, 7, 10, 41 и так далее.
1: А хочешь вот такой вот небольшой фан-факт?
0: Ну-ка.
1: Который, может быть, все знают, может быть, и ты знаешь. Дата рождения... Вот что объединяет Полину Гагарину и Юрия Гагарина?
0: Дата рождения?
1: Нет. 27 марта. 27 марта у Полины Гагариной день рождения, а Юрий Алексеевич Гагарин 27 марта разбился. Я не знаю, к чему это прелюдия.
0: Это действительно единственный факт, который ты мог подвязать.
1: А еще у них фамилия замечательная.
0: Вот хотя бы так.
1: Да.
0: Я хотел сказать, что Полина Гагарина в «Фабрике звезд» была такой, ну, душка-милашка. А сейчас статная
1: дива. Сейчас это стальная леди вообще.
0: Да, вот такая трансформация. Кто бы знал, кто бы думал.

0: Тут некоторые удивляются, что Полина Гагарина была в «Фабрике звезд», а она, по-моему, еще и победила в ней во второй.
1: А я не смотрел.
0: Ну ладно.
1: Да.

голос оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

Новое радио. Вельвет Мьюзик представляют Припати. By DJ M. Hustler.

Открывайся, космос внутри.

0: Припати by DJ M Hustler на новом радио. В выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.
0: Да, это новое выходное радио.

0: Припати by DJ M. Hustler на новом радио.
1: Новое радио.

коллекционирую моменты жизни, а не вещи. Ведь я когда-нибудь тоже умру, и для этого не нужен сон вещи. Я хочу оставить после себя тысячи счастливых людей.

свое без твоей записки. Я хочу вернуть веру в любовь тем, кто в ней разочаровался. Если ты это слушаешь, значит, поверь мне, ты все еще не сдался.

счастье. До встречи в настоящем. Даже 36,6 без нее жесть. Ведь температуры нет, а любовь есть. Если градусник не врет, то все хорошо.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Леонид Агутин, парень чернокожий.

поучительная притча, о встрече не больше, чем просто дурная привычка. Всем ясно без слов, что у нас с тобой на личном так вышло. Хожу сам не свой, ведь ты не

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Здесь проходит проверку.
4: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Новое радио.
1: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

0: Новые Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Звонкий и Асия. Фонари.
1: Лайф. Как это было?

0: Калинин и Райтраун.
1: Артем, ты представляешь, я пропустил вчерашний эфир 1+1. Что делать?
2: Какой ужас, Кирилл, но ты же можешь все переслушать на любых подкаст-площадках.
1: Вот так, спасибо, что обрадовал.
0: Утро на грани не только утром. Подписывайся на подкаст 1+1 в Яндекс.Музыке и переслушивай, как твоя мама дозвонилась в эфир.
1: Здорово!
2: Эгей!
1: Великолепно!

0: эти треки были новыми, когда нового еще не было.
1: Посмотри на меня.
2: Что было раньше?
0: По вторникам с 6 до 8 вечера
2: баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд».
0: Повтор в субботу в 18 часов.
2: На новом радио.

Новое радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости – все теперь выходное.
0: Да, это новое выходное радио.

новые Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Звонкий. Голоса. Лайф. Как это было?

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

мое сердце украдет и не заплатит. Она мой кореш в нежно-розовом халате. Давай напьемся, разгромимся в этой хате. Ты заберешься в мои комплексы, а я твои. Так мало места в этой комнате для нас двоих. У нас есть изъяны, но нам не до недостатков. Если я тебя достал, давай расстанемся на завтра. Если я проснусь с другой, если будешь ты с другим, запомни эти дни со мной.

0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Ваня Дмитриенко. «Шелк».
1: Life. Как это было?

0: Калинин и Райтраун.
1: Артем, ты представляешь, я пропустил вчерашний эфир 1+1. Что делать?
2: Какой ужас, Кирилл, но ты же можешь все переслушать на любых подкаст-площадках.
1: Вот так, спасибо, что обрадовал.
0: Утро на грани не только утром. Подписывайся на подкаст 1+1 в Яндекс.Музыке и переслушивай, как твоя мама дозвонилась в эфир.
1: Здорово!
2: Эгей!
1: Великолепно!
0: Новое радио.

0: Здесь можно расслабиться и просто быть собой.
1: Все по-честному. Ты включаешь меня, а я включаю вечер.
0: Вечер в хорошей компании под отличную музыку.
1: С 6 до 8. Запрыгивай.
0: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

0: нежных слов одна, что и оставлены.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики наше дыхание жизни.
0: Все приходит, уходит,

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Премьера 15 мая. Новая серия каждую пятницу.
1: Красногорский парк!
2: Смотри на Ютубе.
3: Новое радио.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Группа «Пицца». Оружие. Лайв.

0: «Что было раньше?». По вторникам с 6 до 8 вечера «Баланс подбивают» твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.